Азгера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

Радио Ратвера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры. Это программа Евразум.
4: И самая важная подзея эссенции «Аўторка» 25 жнивня.
3: У беларусок проверить якость яйцеклеток. Про что это история?
5: Вот давайте кожного мужчину зараз проверим, как кожный мужчина сдал спермограмму.
4: Коул знов каже про худкое вызволение политвязнев. Варто верить?
6: Емоверность новых вызволений, она довольно высокая.
3: Что могут сделать белорусские улады, как их не снесло кризисом у России?
7: Делегации есть, от бизнеса встречается, там приезжают в Беларусь представители других стран. Но все равно основной рынок сбыта – это остается Россия.
4: Про это да иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.

0: Например, там, допустим, тот же, если мы посмотрим на торговлю внешнюю, положительный баланс во внешней торговле и в зависимости от цен на нефть, который сейчас способствует улучшению, да, ситуации во внешней торговле России, там, положительное торговое сальдо растет. Вот. Поэтому ожидать, что в очень там, в каком-то скором времени все рухнет, ну, наверное, все-таки нет. Другой вопрос, что это не способствует, опять-таки, экономическому развитию. Это очень ограничивает саму российскую экономику и бьет по ряду секторов, причем может вот эти вот изменения происходить очень быстро, как мы видим с тем же Wildberries, да, происходит. И это, опять-таки, сразу сказывается и на ситуации экономики Беларуси. Но, опять-таки, даже если вот сейчас мы видим замедление экономического роста в России и ряд других проблем, белорусская экономика, она маленькая, да? Российский рынок, он очень большой, и ну, в любом случае как бы поставки, торговля, она будет идти с учетом вот этой емкости большого российского рынка. Другой вопрос, что этот рынок, он может снижать спрос на те же белорусские товары, когда становится хуже. Ну и вот мы видим даже в этом году, что ну, действительно там российская экономика, она замедляется, но при этом все равно белорусский экспорт, он продолжает расти, и в этом году рос он и растет пока достаточно быстрыми темпами по разным причинам, в том числе из-за того, что некоторые товары в дефиците оказались в России, то тем не менее это означает то, что вот этот емкий рынок, он все равно позволяет, определяет рынок сбыта основной для Беларуси. Вопрос только в возможностях интенсивности этого роста, да, и как Беларусь в этом случае в связке с Россией смотрится относительно других рынков.
1: І вось да гэтага яшчэ пытанне наступнае таксама ад Рэпа Хрюнберга. А што прыдпрымут власці, или они, чтобы они бы смогли предпринять, эту трошки перафразую тут, чтобы Беларусь не затянула в этот экономический водоворот?
0: Вот они, ну, как бы стараются предпринимать, я там и тоже действия это делают, и вот мы видели на прошлой неделе, да, там встречи на высоком уровне с президентом Мьянмы, и с африканскими, да, странами стараются развивать отношения, и с Китаем, то есть, ну, по сути, стараются развивать экономический вектор с дружественными странами, помимо России. Да? Вопрос, насколько действительно это можно, ну, как бы превратить в существенную поддержку для экономики Беларуси. Пока что мы видим, что все-таки те даже положительные изменения, которые мы видим, ну, например, то это происходит в том числе, если, например, экономика России начинает в чем-то нуждаться больше, и спрос на белорусские товары в этом случае растет. Почему? Потому что надо понимать, что белорусские компании, они, да, они, безусловно, там, производят товары на внутренний рынок, но многие из них ориентированы на внешние рынки. И вот вопрос, куда можно продавать. Да? И если мы говорим, если бы это посмотрели там лет, там экономику возьмем Беларуси, там 7-8 лет назад, то возможности, безусловно, были намного-намного больше и шире. Это и касательно экспорта товаров, это касательно и экспорта услуг. Mm-hmm. Сейчас же мы видим, что для белорусской экономики рынок мировой, он стал таким односторонним. То есть вот на западный вектор он не развивается, наоборот, ухудшается ситуация. А на востоке, да, стараются развивать с странами Азии, стараются развивать прежде всего с тем же Китаем, ну там вот страны Африки, но все равно вот за этих там 5-6 лет основным партнером по разным направлениям, не только в плане торговли, но и в плане, например, финансирования, все равно остается Россия. И в этом направлении, как я уже говорила, да, делается вроде бы, предпринимается ряд шагов, там делегации ездят, бизнес встречается, там приезжают в Беларусь представители других стран, но все равно основной рынок сбыта это остается Россия. И в зависимости от этого, как ведет себя этот рынок, в зависимости от этого ведет себя и динамика мы видим в экономике Беларуси.
1: Экономистка Анастасия Лузгина рассказала про то, как кризис у российской экономики может закрануть Беларусь и белорусов.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: І так само у нашому ефірі зараз закринаєм чергове наступне тема. Життя на коробках. Вистава по такої назви відкрилася у музеї Вольної Білорусі, що в Варшаві. Однойчі, розважаючи, чи варто купляти столашу здобну квартиру, бо я ж тут ненадовго, я зловила себе на думці, що живу на коробках уже майже 6 годів. Гра ідея так народилася, розказує мастачка Ганна Мусальова. З її про виставу порозмовляла Ева Барділовська.
2: Я зауважила у выставе «Життё на коробках», что все творы с 2026 года. То бок, это вельми молодая, вось-вось, с пылу, с жару выстава.
3: Да, последняя работа была доделана меньше, чем месяц назад, а сама идея зародилась около полугода назад. Поэтому, да, от идеи до реализации 2 месяца примерно я ее просто вынашивала в голове, и затем месяца 3-4 реализация всех работ.
2: Про технику крышку поговорим. «Життё на коробках» и все творы написаны на звычайных коробках. Это незвычайные коробки.
3: Обычные, самые первые были взяты из подъезда моих друзей, из моего дома оставшиеся коробки, и затем они закончились, и пришлось уже докупать новые, не испорченные жизнью.
2: Коробки – это такой символ эмиграции, эмигровавших белорусов с причины 2020 года. Ты могу запытать, с чем была связана ваша эмиграция?
3: Моя эмиграция неожиданно хорошо совпало с тем, что я поступила в университет еще до всех событий 2020 года, и потом просто ни разу не возвращалась. Изначально я ехала поступила, отучилась в Европейском гуманитарном университете. Просто это по времени совпало с невозможностью вернуться.
2: И это связано так само с тем, что ЕГУ, признанный экстремистским формованием, застал.
3: В том числе.
2: До выставы перейдем. Разные творы есть, по-разному они называются. И вот вы начинали свою такую мини-экскурсию про творы, которая называется «Сором». Это одна из самых эмоционально тяжких картин, сказали вы.
3: Да, стыд эмоционально одно из самых тяжелых состояний, одна из самых тяжелых картин, потому что в это состояние я периодически погружаюсь и сейчас совершенно по разным поводам. Иногда, особенно в первый период, когда это все непривычно, смотришь на то, как плохо другим людям, почему сдерживают их, почему сидят они, а не я. Мы же ничем существенно не отличаемся, мы разделяем одни и те же идеалы, но кому-то повезло больше, кому-то меньше. Почему они мертвы, а я жива? Мы же такие же одинаковые люди, просто оказались в разных местах. И этот стыд, токсичный стыд за события, которые от меня не зависят, за которые я не несу ответственности, несмотря на свою рациональность, может затягивать как болото, и из него очень сложно выбраться, очень сложно разрешить себе просто жить без сильной оглядки, просто жить, иногда радоваться, иногда даже показывать то, что ты радуешься. Если задуматься логически от того, что ты полностью отрешешься от мира, погрузишься в страдания, никому легче не станет, а выйдя в свет, наполнившись какой-то энергией, силой, наоборот, можно помочь не только себе, но и некоторым людям вокруг. Но эмоционально иногда очень сложно разрешить себе жить, когда люди вокруг не могут так же жить, как ты.
2: Еще одну працу я бы хотела огучить. Сполучение литры, кое ведомо каждому белорусу, БЧБ, и сполучение колеров.
3: В теме белорусской миграции очень сложно обойтись без символики. Собственно, без нее я в серии картин не обошлась, но она здесь представлена не в прямом виде, а в виде ассоциаций. Сначала в Беларуси было очень много флагов, потом я переехала в Вильнюс, их было очень много. Со временем они стали мельчать, их стало все меньше и меньше. И сейчас я не так часто замечаю сами флаги, но взгляд выцепляет уже любое сочетание красного и белого, и сразу возвращает эмоционально к разным состояниям. Но сердце каждый раз ненадолго останавливается. Это могут быть карандаши, разбросанные в определенных цветах. Это могут быть конфеты на прилавке. Это может быть одежда прохожего. Это может быть аватарка в социальных сетях, где сочетаются красный и белый. Человек может не иметь понятия, что для меня значат эти цвета. Но у меня сразу сердце замирает. И, собственно, эта картина как раз-таки связана с ассоциациями. Она не специальная, здесь нету флага, но здесь сочетание цветов. Человек, например, разложил красную скатерть на стол, и рядом оказалось кружево белое, он просто набросил его поверх. И сердце на секунду остановилось. И куда-то отбросило его назад. Пришлось сесть и скорее чувствовать, а не думать. А затем все расправить, поставить сушки и дальше продолжить жить. Просто знаю, что, да, сердце, скорее всего, остановится так еще не раз, но пойдет дальше.
2: Какие у вас планы на будущее? Как мы казали на початку нашей размовы, эта выстава от идеи до реализации прошло не шмат часу, вельми хутка, так, бадзёра. Какие планы, может быть, на будущее? Ці это будет так само коробочное мастерство, ці это так само будет некие инструменты, символ, как коробка, выкористаны в новых працах?
3: Замечу, что да, от идеи до реализации прошло не так много времени, но на самом деле это все в основе своей чувства, которые копились уже вот как раз-таки с 2020 года лет 5, и просто сейчас, наверное, они не так сильны, немного спокойнее, больше времени прошло, и сейчас я уже могу к ним прикоснуться. Раньше это было бы слишком сложно. По поводу планов на будущее, это моя первая персональная выставка и моя первая проба пера именно как художник. Но мне бы хотелось продолжать. Сейчас я буду пытаться найти финансирование, какую-то поддержку, потому что сложно творить полностью на добровольной основе без какого-нибудь финансирования. У меня в голове уже есть несколько идей. Они не связаны с коробками. Возможно, эта тема для меня закрыта полностью. Возможно, когда-нибудь я к ней вернусь. Но сейчас те идеи, которые у меня есть в голове, не связаны с рисунком на коробках. Однако они есть.
1: І то додаю, що вистава «Життя на коробках» експонується у музеї Вольної Білорусі до 11 вересня.

Итак, сам же даем доброго дня, Карабеорская радиорация. 26 день жнивня, сегодня середа. Рада на поправах человека разглядеть ситуацию у Беларуси. Такие вот новины, но подробности на нашей хвале не в забаве. Тихановская запрошая на особистые размовы. Гряды иншие темы, подробезнее в новинах на нашей хвале прокучать. Вот уже докладно про 5 хвилинов. Будем с вами далее разом на нашей хвале.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 годин у Беларуси, 7 у Польши. Украина-российская война. Истотно растут страты в особовом складе российцев. Рада ААН по правах человека разглядеть ситуацию в Беларуси. Тихановская запрошая на особистые размовы.
3: У студена вирусов это дырка.
2: 1645 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 480 000. За сутки показчик вырос на 1450. Маются на увазе загинулые и пораненные войскоуцы. Под ликведе Генеральный штаб Украины. На полночно-слобожанским и курским напрямках войски обороны в авторок поспехово отбили 2 вооружие атаки. На славянском керунку оборонцы поспехово спынили 11 спробов просовывания захопников. На Покровском керунку российцы здесьняли 29 атаков. Рада ААН по правах человека разглядит ситуацию в Беларуси. Интерактивный диалог с группой незалежных экспертов по питанию обстановища в галине правов человека в Беларуси, якая выступит с устным докладом обновленной информации, запланированной на первую половину дня 18 вересня. Про это свидетельствует попередний порядок дня 63-й сессии Рады, якая пройдет с 7 вересня по 7 кастрычника в Женеве. Как пишет выдание «Позерк», на 61-й сессии был разгляд жены опошний на гэты момент доклад группы. У им сярод іншага говорится, что улады в Беларуси протягивают систематично порушать правы человека, адвольно арештовывают и затрымливают людей за их фактичную або меркованную оппозицию раду. Умовы утрымания в месяцах несвободы являются бесчеловечными, зняволенные зазнают катаванне да и неправомерное обыходжанне. Демократичная лидерка Беларуси Светлана Тихановская проведет особистые размовы 27 жнивня завтра. Про это поведомляет ейная пресс-служба. Долучиться до онлайн-сустречи можно будет тягом годины с 16 до 17 по минским часе. При этом необходимо загодя зарегистрироваться. На размовах будет так само присутничать дарадца Тихановской по правовых питаниях Леонид Морозов. Для белорусов внутри краины удел застается обеспеченным, отзначается у поведомления. За Беларусь змагаться можно только у метрополии. Там будуется Беларусь, каже первый за период керования Лукашенко белорусский политвязень, поэт и громадский деяч Славомир Адамович. И додает, что белорусская демократичная супольность у замежжи может хиба что крыху уплывать на подеи.
4: Тут так некие уплывы, действия, ведомо, особливо Польша, Литва, это первые краины. Ну и наши хлопцы воюют на боку украинцев. Украина третья краина. Але нельзя побудовать краину звонку. Я таких прикладов не ведаю.
2: Як зазначає Домович, диктатура може обринуться тільки при допомозі сили.
4: Каб спинить нечто брутальное, что мы маем две краины, один выродок и другий выродок. Другий выродок на усходе развязал такую войну. Лепш на початку, без никаких сантиментов. Я это кажу, как поэт, как автор, не писать про кветочки, парасточки, все чудовное, ахи-охи, но я ведаю другий бок.
2: Поводле Адамовича треба завершать тую дикость, яка отбывается у Беларуси уже 6-й год. Як зазначає літератор, нават у яго ёсць шмат знаёмых, яких у Беларуси затрымлівалі сем'ями. Наши новины доступны таксама на сайте рация.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Чарговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Так само зараз у гэтай хвіліны на тэрмометрах у нашым памежным рэгіёне +9 у Гайнаўцы, Берасці, у Кубрыні +11 зараз у Пінску, 10 у Бластоку ды Ваўкавыску, 11 у Харудні ды Лідзе, а ў дзень сёння максімальна чакаем +21-22. Такія вось інфармацыі ад сіноптыкаў. Пераменная воблачнасць наперадзе ў нас, як быццам бы без дажджу. Сёння дзень, ды аблокі па небе будуць гуляць. Асабліва ў другой палове дня іх з'явіцца больш. Ветер слабый, комфортный, паветра перемешается с полночного усходу во всем регионе. У другой половине дня ледь прикметные порывы до 5 метров за секунду, да незначно повышенный атмосферный тиск сегодня тягом всего дня.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. «Раница с рацией».
5: Ну, так само зараз починається чергова година, де наперед нові теми, де інформація. Коли 26 день жнівня середа, тут у студії Влади Криньовські, передаю вам щире привітання. 98.1 FM у Вілостоку, де Харудні, 99.2 FM у Бірсі, де Біле Подляска, де так само у інтернеті рація.com.

0: так само желаю доброго дня. Я так само пропоную черговую тему. У Вільні святкування Дня Незалежності скончилася вечерина, яку назвали «Незалежність Гета». 25 жнівня у Білоруському домі пройшла вечерина, присвяченою 35-годдю відновлення незалежності. Про події 1991 года згадували, між іншим, політик Сергій Навумчик. Удільник тих подій, він не згодний з тим, хто каже, що бытцем незалежність на белорусов завалилась с неба.
1: Вот часом кажут, что незалежность на белорусов завалилась с неба. Когда мы поглядим историю Беларуси, мы побачим, что практически после подела Речи Посполитой, вовле после возникновения державности, не было периода у истории Беларуси, как белорусы не змагались за незалежную державу. Альбо они змагались со зброей, как, скажем, повстанье Костюшки, ци Калиновского, ци Слуцкий збройный чин, альбо это были подпольные некие чины, например, конец 40-х, початок 50-х годов, молодевые суполки у моих родных поставах, у глубоким, на глубочине, и молодым людям, и девчатам, и хлопцам дали до расстрелу. А ведаете за что? Не за то, что они там рыхтовали зброю, там динамит, не имели таких махчимостей. За то, что они вышивали, там девчата вышивали погоню, робили бело-червоно-белые стяги, а хлопцы допомагали и рассказывали про историю Беларуси, про незалежность. Некоторые были присужены до расстрелу, им потом заменили это на 20-25 годов. Героичная семья Хурцев тут приклад. И мы можем пригадать конец 60-х, початок 70-х годов и публикации Позняка у той час и на поддашку, коли збирались, ну а потом уже и Талака, и Витебское узгорье, шмат что можно пригадать. Безумовно, не можем не пригадать БНР.
2: Отец Георгий Рой.
3: Я памятаю, что в нашей хате тогда собрались 4 браты. Мой дед и его родные браты. И мне было тяжко тогда зрозуметь, что там отбывается, бо подеи уже такие шли бурливые. Я это мог разуметь, але что там конкретно отбывается, не. Але я вельми добре памятаю промову старейшего с братов. Такий был дед Степан. И он поднялся и сказал прикладно так. Браточки, ці ж могли ми дочекатися, що комуніст лясне, що московські влади не буде над нами. Щоб гэта бачив наш батько Даніла, як би він був радий. От гэта у Павла було свідчення там со столиць, таких, а гэта таке свідчення з низов. І я пам'ятаю, що от гэтые дзяды, я там сидів при їх, так вельми уважливо все слухав, так цікаво, яны все розважали. Як же складеться лёс Білорусі, як же далей пойде? А ці не вернуться тие комуністи, а ці не приедуть там танки московські, каб душить нас тут. И вот такие вот были размовы, и вот я это помню этот день, памятую, что это был жнивень, это еще я в школу не ходил.
4: Андрей Завадский.
5: Ну, с 25 на 6 я, по сути, был, значит, несколько человек было. Секретарь ЦК Зеленовский, КГБист, два милицианта и я. И сочили один за одним. Яны за мной, как я нечто не...

0: некая была загаженная. Ну, специально Путин мне что-то дробил такое. И никто не хочет браться. И что они додумались? Эти супрацовники ЦК взвалили эту труму себе на плечи и процессией унесли у будинок ЦК партии, как потом крепили, не это приховать. Вот уявите, это просто комеды, так сказать, высшей якости. Несут эту труну КПСС, а за ее весь склад ЦК и целый будинок. И не только я. КГБисты, милицианты перегибались пополам, так сказать, от хохоту.
1: Давайте ты поговорим про еще одного нашего земляка, який родился недалеко отсюль. И миновито он, усатый и бородатый, отказаны за то, что мы называемся белорусами. Як нас только не называли. В реальности нас называли по-разному. Кто-то сказал, что там, русские, польские, литвины, тутейшие, забранный край. А вот он сказал, знаете что, белорусы. Вот мы белорусы, народ наш белорусский, земелька наша белорусская. Так, пожалуйста, вот спочатку. Да. Франтишек Бабушевич, правильно.
2: Павел Северинец, былый политвязень, письменник, сустрашеня белорусской христианской демократии.
3: Три импрезы для одного юбилея. Это при том, что ранее такую дату не отзначали у Вильни. Это саправды вельми шмат, это свечит про уздым белорусского руху. Пытание незалежности зараз строить востро для Беларуси. Беларусы отгукаются. Культурницкая импреза в Доме национальных супольностей. Затем импреза у офисе евродепутатов. Удельничали три литовские депутаты Сейма и белорусский так само депутат незалежности Сигнатор Анатолий Лебедько. Ну и вось тут вечерина с видео иншего депутата незалежности Сергея Навумчика, так само с уделом. Тут еще два депутата Горсовета пришли на эту встречу. Просто классно, такие подробязности расповели. Треба книги робить и фильмы снимать. Вельми добро, вельми удячны белорусам, які отгукнулись, а саправды отзначили годно.
4: Як вы лічыце, в наступном годе уже будет больше массово?
3: Будем сподеваться, потому что это самая недооцененная дата белорусской истории. Зенон Пазняк тут мая рацию. 25 соковика уже белорусы отзначают, их это не будет забыто николи у поколения, а вот 25 жнивня еще належит вывести на такий сусветный уровень.
4: У Новой Беларуси, вот эти даты, как вы лечите, все ж таки будут непрацовными днями и будут массово отзначаться. Я думаю, 25 соковика уже отзначается, а 25 жнивня...
3: Думаю, что это абсолютно так. Сподіваюся, что фракция БХД у парламенте и Менским горсовете будет голосовать, конечно же, за то, как бы эти дни были державными и непрацовными, потому что тут идет говорка про самое важное для белорусов, как народа, про нашу державную незалежность, про нашу самостоятельность, про нашу белорусскость.
5: Живе Беларусь!
6: Живе!
5: Незалежность!
6: Незалежность!

0: Рок Самонавич Арені у Вільні виступали інші свідки тих подій. 15 лінок зараз залишається 9 Білорусі до 8 у Польщі. Дата 25 жнівня. На її так само далі сконцентруємо нашу увагу.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: 35 годов тому, 25 жнівня 91 года, Беларусь де юра стала незалежной. Декларация об державном суверенитете, принятая в 90-м, тогда отримала статус конституционного закона. Беларусь отримала незалежность, але не отбылась полноценная измена политической элиты и державной системы. СССР развалился, а белорусская державная машина засталась практически той же. Министерство, райбеканкамы, прокуратура, милиция, суды, директоры предприемства, керовники областей – это в основном были люди старой системы. И это вельми отрознивало Беларусь от краин Балтии, где обновление незалежности было связано с массовым национальным рухом и значно большей кадровой и структурной изменой державных институтов. Чому номенклатура так хутко взяла реванш? Уже в 92-м годе Верховный Совет проголосовал супроти референдума об новых выборах. На референдум пропоновалося провести выборы на основе нового демократичного виборчого закона, распрацованого оппозицией БНФ, и створить профессиональный парламент. Это означало б змену не только складу, але и самого типу політичної системи.

0: Программа Андрея Степанюка. А у их поэзия, проза и авторская песня. Вершы читая Михал Андрасюк. Слухайте каждую субботу у 16.05. Программа повторяется каждую неделю у 15.05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней.
1: Белорусская радиорация пропонует.

0: Я выехали с Беларуси, подшуваются поза межами Беларуси, потому что шмат з іх с 2020 года и не были на родиме. И увогуле про особистый шлях до новой книги Насти и про то, какие темы зараз хвалюют замежников, коли тема Беларусь. А у липня мы ладили уже шмат разу и протягиваем эту традицию, ладили белорусское купалле. И в этот раз мы собирали гостей у ботаничном саде, запрошали до нас Катерину Водоносову с лекцией про белорусский традиционный строй. А так само выступала белорусский гурт «Ночи». Был у нас майстер-класс по плетению вянков, забавы гульни для деток, песни хороводы каля купальского вогнища. И так само завитал до нас майстер, белорусский майстер с оденьем и белорусскими орнаментами в угле упрыгоживания с белорусской темой из Белостоку Владимир. Вот такие два головные мероприемства были. Яны про культуру. У жнивни ближе до 9 жнивня это как раз были выходные, тому так само белорусы активные собирались, как поехать на велосипедах по Таллине с белорусскими флагами. Хтось бегал. Ну, тут уже было больше такое не с организаторами, а больше такой вольный вариант.
1: Как зараз побудованное ваше взаимодействие с эстонскими мясовыми уладами и в каких накерунках отрымливается находить наибольшую подтримку?
0: Перш за все, по питаниях интеграции, тому, коли есть проекты, где белорусы могут рассказать про себе и показать себе для інших діаспор, перш за все, конечно, для естонців, але і для інших діаспор. Тому таким, напевно, самым актуальным проектом будет проект «Уверосний отдел белорусского» у недели культур национальных меньшостей, проживающих у Эстонии. Вот я особисто этим займаюсь, организацией.
1: А как развивается супрацовництво с белорусскими диаспорами из соседних краинов Балтии? Чи проводите совместные региональные инициативы, может, проекты? Чи только кропково обмениваетесь информацией?
0: Мы докладно на совязи, больше, я бы сказала, напевно, больше такие организационные моменты, коли что-то ладим мы, а рассказываем про это диаспоры у Латвии, те запрашаем их до нас, те у Хельсинки, конечно же, у Финляндии. Те, кто побач, вогуле ведают и про нашу деятельность, и рассказывают нам про свою, обмениваемся мероприемствами, те обмерковываем, кого бы можно было запросить, как бы подтримать, например, выканавцу и дать ему махчимость выступить у двух краинах, те навод у трех, сладить такие невеличкий балтийский тур. Ну, коли справа иде про, например, концерты. А так, вогуле, ну, так, конечно, мы ж не единая организация, якая увогуле представляе беларусаў ці з беларускімі каранямі. Таму, напэўна, у кожнага з такіх арганізацый, у кожнай з гэтых арганізацый ёсць свае пытанні для сувязі, для кантакту у нас.
1: И каким вы бачите ближайший осеньский сезон, на каких новых направках деятельности плануете сфокусоваться как суполка?
0: Докладно на культурных моментах, потому что это то, что наибольше актуально зараз для белорусов. Больш нейтральна і прыцягвае больш людзей. Напэўна, гэта магчыма прадстаўніцтва Святланы Ціханаўскай, якое знаходзіцца таксама ў Таліне, зладзіць нейкія больш такія палітычныя ці важныя для грамадскасці сустрэчы, напрыклад, нейкія актывісты ці палітыкі прыедуць да нас. Таму паглядзім. Пра гэта пагаворым ўжо ў восені.
2: І беларускай супольнай Эстоніі накіроўвае сваё намаганне на культурную дыпламатыю. Асноўная дзейнасць арганізацыі звязаная з узаемадзеяннем з мясцовымі ўладамі да развіццём супольных рэгіянальных праектаў. Такія вось аднагадаю, інфармацыі ў нас былі з Эстоніі. Дзмітэр Пацюшкевіч далей спявае, потым яшчэ да канца гадзіны Бон Джові пачуем. Такая вось музыка.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы. Вайна ва Украіне. У Чарнігаве ад расійскіх абстрэлаў загінула дзіця. Еўразвяз зрэагаваў на прызнанне экстрэмісцкімі сваіх беларускіх ініцыятываў. На борце Белавіа сканаў пасажыр.
3: У 190 из ДДРК.
2: 1645 день войны. Российские войски минулой ночью запустили по мирных городах Украины 162 ударные дроны, 134 из них обешкодили. Зафиксовали поцеливание по 18 локациях. Еще у 3 месяцах отбылися пошкоджению в вынику падения скепка у сбитых дронов. У Чернигове беспилотник поцелил приватный будинок. Загинули 2 человеки. 49-годовая женщина и 4-годовая девчинка. За ранениями шпитализовали 14 годовую девчинку. Улады Запорожской области поведомили, что за апошние 24 годины российские войски обстреляли 47 населенных пунктов с разных видов узброения у боевой авиации и дронами. 9 человек отримали ранения. Меж тем, помежная служба Польши подписала погоднение с Державным департаментом США про отримание сучасного рештунку для оховы межев на больше, как 2 миллиона доляров. Усяго США вылучило каля 12 миллионов доляров Польши и краинам Балтии. Эта инициатива стала непосредным отказом Держдепу на ситуацию на польско-белорусской межи, говорится в уведомлении польского боку. Улады соседних с Беларусью державы в развязу разглядают нелегальную миграцию через усходнюю межу как инструмент гибридного тиску або навод гибридной войны. Опроч мигрантского тиску с Беларуси польские помежники змагаются с незаконной контрабандой зброи и боеприпасов с территории Украины. Минск-Брюссель. У Европейском связи отреагировали на решение улады в Беларуси признание экстремистскими шерегу веб-сайтов и сторонок у социальных сетках громадских инициатив, которые отримливают европейское финансирование. Прессовый секретарь дипломатической службы в развязу заявил, что это решение является черговым прикладом систематичных намагань режиму у подавления критичного мышления, обмежевания основных свобод и скорочения громадянской просторы. У Евразвязи закликали скасовать это решение. Ранее 15 липня суд Ленинского района Могилеву признал экстремистскими сайты программу EU4 Беларусь, САЛТ, Адукация для белорусов, а так само сайт Центрального агентства Литвы по керованию проектами его представительства в соцсетках. Надзвычайнае здарэнне на борце Белавіа. Падчас рэйса з Егіпту памёр пасажыр. Чартэрны рэйс, які ляцеў у Шарм-эль-Шэйх і ў Менск, быў вымушаны змяніць маршрут і зрабіць пасадку ў Анкары. Экіпаж прымаў на борце меры для аказання дапамогі, паведамляе авіякампанія. На заклік бортправаднікоў адгукнуліся 2 пасажыры-дактары. Нягледзячы на ўсе прыкладзеныя намаганні, выратаваць жыццё не ўдалося. Пасля выканання неабходных працэдураў і дазапраўкі самалёт вылецеў з Анкары і здзейсніў пасадку в Минску. Про поэзию. Поэтка Наста Кудасова и белостоцкое выдавецтво «Коммуникат» наведают шэраг городов Заходней Европы с презентациями новой книги «Лирика». Гэты сборник – сёмая поэтичная книга аўтаркі и третья из выдадзеных у эміграции. У раскладе сустрэчу 10 верасня позначенная Прага, 11 Братислава, 12 Вена, 13 Цюрых. Час и месяц импрезы в Берлине еще узгадняются. А кроме того, 1 верасня Наста Кудасова представит белорусскую поэзию на Сарды в межах фестивалю «Кабудан де Сос Паэтас». Сёмый день фесту атрымаў под заголовок «Голосы з усходу». Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Чарговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: А так само мене та зараз на термометрах у нашому поміжному регіоні плюс 14 зараз у Гародні, 15 у Волковиську, 16 у Лідзі, Белостоку, де Хайноці, 17 зараз у Бересті, у Кобрині, де 18 у Пінську, плюс 21-22 чекається сьогодні у день. Вітер слабий на вулиці, де таки достатково комфортний, повітря перемішається з повнушного сходу во усім регіоні. У другої полові дня ледь прикметні пориви до 5 метрів за секунду, дині зачна повышенный атмосферный тиск, який так само в другой половине дня будет покрыся и марудным вельми повышаться. Скажем так, находимся зараз у Дзейнічае зараз у нас антыцыклон, вось павышанага атмасфернага ціску, таму пераменная воблачнасць на вуліцу, у другой палове дня трошкі неба аблокамі зацянецца. У студыі беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Крынёўскі. Добрага вам настрою і да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: творится в Беларуси в 21 веке. Моя дочь вчера поехала к другу ночевать в деревню. Она боится.
1: А гэты рэпартаж прысвечаны лёсам двух жанчынаў. Кіра Баярынка, ад нараджэння менская жыхарка, выехала з Беларусі ў жніўні 2021 году. Валянтэрка ў Беларусі, Украіне, Польшчы. І яшчэ адна гераіня нашай гісторыі – гэта Ірына Шчасная, журналістка навіннага тэлеграм-каналу. Была кінута нялюдскім рэжымам Беларусі ў калонію, дзе і адбыла тэрмін каля 4 гадоў.
2: Я выезжала из-за протестов, которые были в 2020 году, когда все началось. Я была свидетельством, как избивают белорусов в тюрьмах, как сажают на сутки просто за то, что люди мирно выходили. Я решила, что таким людям треба допомагать и треба нечто робить. Я стала волонтером. Моя основная задача это была у тым, чтобы людей, которые забирают на сутки, связываться с их родственниками, собирать до их передачи, шукать их, потому что информация от родственников скрывалась, где кто находится, кто куда был отвезен, потому что это был просто хапун, выбегали люди в черной одежде, в шлемах, с дубинками в руках, избивали их и просто возили в неизвестном направлении.
3: Сколько можно издеваться? Сколько можно издеваться, люди?
4: Коли вось у этой колонии только пошли заявляться политичные, на нас глядели... Ну, як на нейкую там заморскую дзіковінку, бо гэта нешта незвычайнае, гэта такія артыкулы, якія яны нават і не чулі. Яны прыглядаваліся, хто мы і што мы. Канешне, былі сярод іх такія, якія працавалі на міліцыю, і такія жанчыны мелі негатыўнае да нас стаўленне, але яны проста рабілі загад, што ім скажа міліцейскае руководство. Былі і нармальныя, не гледзячы на артыкулы, але там жа ж яшчэ існавала такая практыка, што калі ты звычайная крымінальніца і падтрымліваеш стасункі з палітычнай, то цябе за гэта могуць наказаць. Я ведаю жанчыну, якая сядзела за хабар, і тая жанчына сябравала з адной палітычнай. І вось калі прыйшоў тэрмін камісіі па вызваленню, тая жанчына не прайшла камісію, а ёй на камісіі так і сказалі, што ну вось будзеш наступны раз ведаць, з кім сябраваць. Таму было такое, што з намі баяліся за лішні раз проста паразмаўляць. Бо адміністрацыя ну, за гэта магла караць.
2: Ко мне врываліся в дом КГБшнікі, они затрымали, они разнесли мне пол дома, просто разнесли, требуя, чтобы я сказала свой пароль от телефона. Для меня самый жах был, потому что мужа-брат был неполнолетний, а один из тех, кто ворвался ко мне, размахивал своей зброей, и это было очень небезопасно. Я весь час смотрела на зброю и на небезпеку, потому что рядом на находился неполноходовый ребенок.
5: Мое мнение, что патриот не может бить свой народ. Как можно бить свой народ? Этим самым ты показываешь, что он тебе совершенно безразличен.
2: Мне сказали, что со мной будет проведена беседа, хотя я их просила взять с собой леки, которые на той момент должна была принимать каждый день для своего здоровья. Мне не позволили взять с собой ничего, ни леков, ничего. Меня и моего мужа забрали тогда и повезли в КГБ на допрос. Целую ночь проводился так называемый допрос. Мне была предъявлена тогда статья 242, часть первая, удел массовых беспорядков, администратор. Я требовала всю ночь своего адвоката, либо вызова скорой. Мне не предоставили ни того, ни другого. На меня тиснули, как я подписала и во всем созналась. Полночи я вообще ничего не хотела подписывать, потому что, в принципе, а в чем сознаваться было? В том, что я считала, что нужно допомогать людям, в том, что я так само зарабила свой выбор, и это был выбор, то как только я напишу все и признаюсь в том, что я делала на районе, в том, что я волонтерила, получается, в том, что я участвовала в митингах и все в остальном, мне вызовут скорую.
6: Мы незадоволены тем, что нас трошки подманули, не залишили наши голосы на выборах, и зараз мы бачим не того керовника країни, якого обирали.
4: На момент моего вызволения туль по подликах было около сотни политичных женщин. Когда я туда только приехала, меня туда привезли этапом, нас было вельми мало, ну, может, человек до 15. Але с каждым разом, с каждым тыднем, это лишь бы все большело и большело, и, на жаль, уже зараз здесь, ну, может, не около сотни, но близко. Да, палітычных падкрэсленае асабістае стаўленне. Палітычным шмат чаго забаронена. Ім нельга наведаваць царкву. Амаль што ўсім нельга наведаваць спортзал. Палітычным нельга хадзіць у клуб на нейкія забаўляльныя мерапрыемствы. Вельмі адчуваецца розніца між звычайнымі крымінальніцамі і палітзняволенымі жанчынамі. Люди вельми разные. От тех, у кого одного двухклассовой эдукации нема, до кандидатов наук. Разумеете, когда вот в этой колонии только пошли заявляться политичные, на нас глядели, как на некую там заморскую диковинку, бо это нечто незвычайное, это такие артикулы, которые яны навод и не чули. Были сярод их такие, которые працевали на милицию. Были и нормальные, не глядячи на артикулы. Калі-нікалі чулі такія меркаванні, што дзякуй, вы змагаліся і за нас, але гэта было шэпатам, каб, не дай Бог, не пачула адміністрацыя, бо тую там звычайную крымінальнасць, за гэта проста, ну, не ведаю, што б ёй зрабілі.
2: Взяла на себя все и просто в конце добавила, и все, что в мире не делается, совершила тоже я. КДБшник был злой, он там что-то порвал последнюю страницу, начал кидаться, сказал все. Времени переписывать нету, уже светало, что мы поедем в следственный комитет. И в следственном комитете он рекомендует мне признаться, если я хочу вернуться домой. Когда мы приехали в следственный комитет, мне назначили следователя Гадаеву. Я сразу следователю сказала, что я ни в чем не буду признаваться без своего адвоката, и я себя очень плохо чувствую. Я требую вызова адвоката и требую вызова врача, скорой, не знаю, кто у вас есть. Мне предоставили бесплатного защитника, и как только подошел ко мне мой защитник, он у меня спросил, готова ли я подписать чистосердечное признание. Ему сказала, что я ничего в таком состоянии подписывать не намерена. Я требую врача. Трое суток я лежала в больнице с конвоем. Проводилось обследование. Потом ко мне подошла врач и сказала, что в больнице очень мало места и что они не могут тримать одну меня и дежуривший со мной конвой, который сменялся каждый день в отдельной палате. Меня переведут в общую палату. Этот, наверное, факт стал для меня неким решающим фактом. На меня сразу конвоирные начали тиснуть, чтобы я написала расписку, и что меня свозят на допрос в следственный комитет, и после допроса я, скорее всего, поеду домой. Я не знаю, почему я вдруг поверила, не поверила. В итоге написала расписку, тем более меня перевели в палату, где

0: нема. Думаю, страйк и только страйк, однозначно.
1: Меня отвезли на Володарку. А в итоге я просидела на Володарке полгода. На Володарке мне пришлось много чего. То, что я оказалась беременной, и на 6-м месяце беременности я родила мертворожденного ребенка. У меня была там попытка суицида. Потом мне ограничили переписку с моими родными, с мужем, с мамой, с адвокатом, со всеми людьми. То есть мне ограничили переписку, чтобы вы понимали, с тем человеком, который меня должен защищать. Это была единственная моя связь с внешним миром. Это я уже узнала после освобождения, так называемого. Вернее, даже не освобождения, а перевода под поручительство до суда. В мою камеру ворвался конвой, сказал с вещами на выход. Первая мысль у меня была в том, что Гадаева еще месяц назад обещала, что если я не начну говорить, то они начнут мне просто прикреплять новые статьи, которые разрабатывают, и отправят меня на Жодина. Что на Жодина умовы еще хуже, чем на Володарке. И почему-то я решила, что меня хотят отправить на Жодина. Но меня отвезли в следственный комитет. Там один из КГБшников, который меня принимал, были еще какие-то люди в форме, был прокурор, был мой адвокат. У меня случился нервный срыв в этот день, потому что я подумала, если меня убивают, уничтожают медленно на Володарке, значит, мне на Жодина точно сделают так, что я не выйду из тюрьмы. Мне тогда, чтобы успокоиться, дали очень много успокоительных, у меня уже все плыло перед глазами. Я уже не бачила вообще, что я подписываю.
2: Не забудем! Не простим!
1: Меня перевозили в наручниках, как особо опасную преступницу. Мне сказали, тебе надо только эти документы подписать, и все. Я спросила, что это за документы, мне сказали, ты можешь прочитать. Я попыталась почитать, у меня все плыло перед глазами, литеры просто расплывались. Я спросила у своего адвоката, доверившись ему, можно ли мне это подписывать. Он сказал, подписывай, не бойся. И я подписала.
2: Не забудем! Не простим!
3: Не забудем, не простим! Не забудем, не простим!
4: Як паглядзець, улічывая тое, якія тэрміны даюць апошнім часам людзям, па 10, па 12, па 8 год, то мае 4 гады ўжо і не паддаюцца, што гэта так шмат. Але на той момант, канешне, гэта было дастаткова. Умовы, месца. Я спачатку трапіла ў СІЗА, СІЗА-1 горада Менска, потым у Магілёўскае СІЗА. Апошніх 2 гады і 10 месяцаў свайго зняволення я правіла ў гомельскай калоніі нумар 4.
1: Была смена, которая любіла просто издеваться над политзаключёнами. Вот у них как будто задача стояла надаваць ім больше штрафов, чтобы іх было можна завести в карцер. В итоге создалась из-за той смены, наверное, такая ситуация на Володарке, что целая запись шла на карцер. То есть это не обязательно, если у тебя 3 нарушения, вот это нарушение назывались, 3 нарушения есть, и тебя отправляют на 14 суток в карцер, что ты сразу будешь их отбывать. Там уже создалась очередь. Был такой из прикольных, наверное, моментов, то, что когда система сама себя жрает.
4: А былі такія людзі, якія нас не разумелі, у іх усё добра. Яны даўно сядзяць, яны даўно глядзяць беларускае дзяржаўнае тэлебачанне, і яны не разумеюць, навошта мы ўвогуле за штосьці там змагались. По их меркаванню, у Украине все добро, и не треба неяк там разбирать вот гэты сосуд хрустально. На працу ходить обовязково, бо коли ты не будешь ходить на працу, ты пойдешь сидеть у ШИЗА. И ты там будешь сидеть, пакуль на сябе не завядуць новую крымінальную справу па 411 артыкулу за непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі калоніі. Ось, таму, канешне, на працу хадзілі ўсе. Спачатку сярод палітычных былі спробы неяк сабаціраваць гэтую справу, але нічога з гэтага не атрымалася. Но я вам скажу, што хадзіць на працу гэта не толькі займацца там гэтай швейнай вытворчасцю. Калі ты ходзіш на працу, у цябе ёсць магчымасць мець размову з палітычнымі з другіх атрадаў. Сустракацца са сваімі паплечнікамі, абмяркоўваць навіны, нейкую адчуваць узаемападтрымку. Таму хадзілі мы на працу вельмі часта з такім настроем, што вось зараз прыйдзем на фабрыку і абмяркуем, можа, у каго якія навіны, ці проста там паразмаўляем. Гэта проста магчымасць пабыць з такім жа з палітычнымі, як ты сам. З людзьмі, якія цябе разумеюць, якія перажылі 20-ты год.
1: Я не скажу, што я потеряла полностью веру. Я всегда оставляю веру в белорусов. И белорусы могут, но только если захотят домой. Многие, ну, к сожалению, это так, это глядеть правду в очи, а многие интегрируются. Когда ты уже пытаешь наших детей, которые здесь прожили год, два года, а хотите ли вы дети в Беларуси? Ведь будущее любой страны – это не в нас, а в наших детях. И наши дети отказывают нам. А что нам дала Беларусь? Она посадила мою маму в тюрьму. Есть дети, которые были эвакуированы с папой, уехали, потому что маму посадили в тюрьму и грозило, что папу. А ребенка куда? В детский дом. Есть, наоборот, ситуации, когда дети уезжали с мамой. Есть вообще ситуация, в Варшаве живет девочка и мальчик. Они приехали сюда с бабушкой, потому что папа и мама сидят в тюрьме. Что им дала Беларусь? Посадила их, родных самых людей, в тюрьму. И я не знаю, что нужно делать нам здесь, чтобы наши дети знали, что такое Беларусь.
4: Нам треба, как Беларусь жила, то необходимо заховать себе как одиную нацию. Нам нельзя допускать этот разрыв между собой. Треба дбать один про одного. Я намагаюсь жить зараз тем, чем живут белорусы. Я читаю белорусские новины, я читаю, что отбывается в Минску. Я читаю некие белорусские комментарии, какие люди там могут писать, что дозволено. Просто, как жить навіта беларускай павесткай. Кажуць, што гэта не дужа спрыяе інтэграцыі, але я не магу атрывацца на нейкім фізічным узроўні, я не магу атрывацца ад Беларусі і беларусу.
5: На беларускім радіё «Рацыя» прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Якуба Сушынскага «Што ім дала Беларусь?».
6: А героінямі рэпартажу былі Кіра Баярынка і Ірына Шчасная.
5: У рэпартажы былі выкарыстаныя фрагменты архіўных запісаў з пратэстаў 2020 года.
7: Радыё «Рацыя» запрашае на рэпартаж.
8: Праграма з архіва беларускага радыё «Рацыя».

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Война в Украине. Российцы бьют по портах. Польша отмовилась распочинать справу в связи со возникновением Котова. У Беларуси полевые сборы станут обовязковыми и для навученцев колледжу.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1645 день войны. Удары по украинских портах – это экономичная война супроть Украины. Такую оценку дал керовник Офиса президента Украины Кирилла Буданов. Повод для его слова – с липня Россия ведет систематичную кампанию супроть портов в Одессе, Черноморску да інших. Тем часом Россия упершиню почала закуплять бензин у Украины сябра НАТО на фоне дефициту палива. Россия тримала першую подтвержденную морскую парту бензину с Туреччины. Танкер «Вендрикс» доставил каля 200 тысяч баррелей палива у Приморск. Справа Котова. Круговая прокуратура Варшавы отмовилась распочинать криминальную справу в связи с возникновением белорусского оппозиционера Анатолия Котова. Про это информует белорусский расследовательский центр. Прессовый секретарь круговой прокуратуры Варшавы Петр Скиба потлумачил, что польские органы не имеют юрисдикции в этой справе. Цитата. Особа, якой дотычила поведомление, не является громадянином Польши, деяния супроти ее не отбылись на территории Республики Польши и нема подстава утверждать, что домахчим здійснення злочинства могли бути дотичні громадяни Польщі. Кінець цитати. Як повідомив прес-секретар, свояки можуть обскардити відмову. Однак, поводле інформації БРЦ, жонка Котова не отримала рішення прокуратури. До уступлення рішення в силу прокуратура не розкриває додаткової інформації. Нагадаю, як стало відомо журналістам, 21 жнівня минулого року Анатоль Котов прибув з Варшави, де жив на той момент з сім'єю у турецький Трабзон. Увечері він піднявся на борт яхти, якая пазней накіравалася ў бок непрызнанай Рэспублікі Абхазіі. 22 жніўня да яхты падышоў расійскі памежны карабель, на борт якога супрацоўнікі ФСБ перамясцілі Котава. Далейшы лёс апазіцыянера невядомы. У Беларусі з новага навучальнага году палявыя зборы стануць абавязковымі і для навучэнцаў каледжаў. Раней яны былі ўведзеныя для дзесяцікласнікаў, піша «Свабода». Як паведаміў міністр адукацыі Андрэй Іванец, у новым навучальным годзе навучальна-палявыя зборы пройдуць у 5-дзённым фармаце. У будучым годзе працягласць павялічыць да 10 дзён. Іванец адзначыў, што сёлета навучальна-палявыя зборы прайшлі прыблізна 15% сталічных дзесяцікласнікаў. Аднак міністр не удакладніў, з якіх прычынаў у зборах не ўдзельнічалі іншыя дзесяцікласнікі, бо ўдзел з'яўляецца абавязковым, а тых, хто не прайшоў зборы, могуць не перавесці ў выпускную класу. Про музыку. У Варшаве на початку вересня отбудется 5-й фестиваль белорусской музыки «Грай». У списи выступовцев «Вольский», «Джей Морс», «Дай дорогу», «Дитюки», «РСП», «Растейт», «Радволот». Ведовцами вечера станут журналист Белсату Валер Руселик и наша коллега по белорусским радиорациям Марина Савицкая. По словам организаторов, у продажи засталось пару десятков квитков. А кроме музыки на фестивале будет працевать арт-маркет, так само пройдет доброчинный аукцион. Початок фесту «Грай» у субботу, 5-го вересня. О 17-й године у Варшавском клубе «Небо». Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Истотных опадков не чакается. Температура поветра от 19 до 22, а местами по берастейщине до 24 тепла. Ветер полночно-усходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму. Витаю, шановные. Середа сегодня на календаре 26 жнивня. Як завжды, и не глядячи ни на что, доброго дня да и доброго настрою. Зычить усім белорусская радио рация, да и я, Олесь Дубовец. Дякую за то, что трымаете аккурат наши хвали. Что тычется музыки, тут у нас вопли Видоплясова, Genesis, Кома, Реликт, так само Форенер да иншия. Не у забаве сустракаема Яна Мордане, як завжды почитая нам что-то интересное из архива у тыдневика Нива. Ну а потом доведаетесь, что голод за рулем – это фактор рызыки, причем фактор рызыки такие, ведаете, супоставны навод с алкоголем.
0: Радио «Рация». Перше трансграничное радио FM.

0: демократии.
1: Вот это все про Америку. Он был соправдан от белорусской интеллигенции, соправдан от украинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, всім.

By Effect на хвалик белорусского радио рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берости Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание всем, кто, может, только-только до нас долучился. Традиционный час, как нагадать про надворье, актуально. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, истотных опадков не чакается, температура по ветра от 19 до 22, а местами по Берестейщине до 24 тепла. Ветер полночно-усходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму. А про то, что чакает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не узабавят, дочакайтесь.

холодной поветренной массе. Вот тут столько информации, что надо требовало знайти. Чекается изменливая хмарность за утро, переважно без опадков. У ночи и раницы месяцами туман, ветер полуночно-усходний, ночью слабый, днем от слабого до умеренного. Температура по ветру минимальная ночью от 7 до 12, месяцами 4-6 тепла. Ну а максимальная температура по ветру днем 19-24 со знаком плюс. Атмосферный тиск в ночи будет слабо расти, а днем истотно не изменится. У пятницу 28 жнивня захаваецца уплыв в области повышенного атмосферного тиску. При этом у дзённый час прогнозуется поступление теплых поветренных масс с паўднёвага захаду Европы. Чакается зменлівая хмарность, пераважна без ападкаў. У ночи и раніцы месцами слабы туман, ветер усходній чвэрці умераны, днём месцами по захаде парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 3 до 10, по поўначы месцами до 12 тепла. Ну а максимальная температура паветра днём 19-26 со знаком плюс. У суботу 29 жніўня ноччу на дворі у Беларусі працягне вызначаць в область повышенного атмосферного тиску. У дзённы час чакаецца перемяшчэнне фронтальных падзелаў с территории Польши. У ночи изменливая хмарность, у день пахмурно с прояснениями, у ночи пераважно без опадка, у днём на большей части территории краины короткочасовые дожджи, месцами навальницы. Ветер паўднёвай чверти парывисты, ночью месцами по заходе, а днём у многих районах моцны парывисты. Температура поветра минимальная ночью от 5 до 12, по заходе до 16 тепла, ну а максимальная температура поветра днём от 20 по полуночным заходе до 28 по паўднёвым усходе краины.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Полдень у Беларуси, 11 у Польши.
3: Украина-российская война. Новые дроновые удары у глыб России. Ровно 2000 дней у зняволения анархист из Берости Алексей Головко. У Вильни отзначили угодки обновления незалежности Беларуси.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1645 день войны. Дроны атаковали логистичный хаб Wildberries у Котовску Тамбовской в области России. Площу сгорания складая больше за 100 тысяч квадратных метров. Так само атакованы НПЗ «Лукойл», «Нижегород», «Нафта», «Архсинтез». Это один из наибуйнейших нафтоперепрацовчих заводов России, передает агенция «Униан». Надзвычай великая колькость российских баллистичных ударов зробила бягучий летний сезон вельми складаным для жыхароў Киева. Одночасово с гэтым Украине востро стоит пытание сбору, обеспеченного транспортования и дальнейшего захования збожжа, каже украинский журналист интернет-выдания «Главком» Михайло Глуховский.
4: Ну, декілька схожих моментів. Є декілька, скажімо, тих моментів, яких не було в такій кількості. Перш за все, чого не було, це такої кількості балістики, яка не збивається, яка концентрована на певних ділянках, наприклад, у Києві. Так, прилітало, так, були руйнування, але такої концентрації поки що не було, не зустрічалося. І це літо в цьому плані дуже складне, скажімо так. І мешканці безпосередньо Києва це відчули на собі.
3: Масштабные военные действия в Украине охопливают широкие сухопутные контуры и помежные регионы на протягу уже больше, как 4 годов. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 873 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такие статусы отримали 4774 особы. Эти лишбы называя правооборонный центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 937 политических зняволенных станом на сегодня, из них 126 женщинов, узняволение альбо их свобода обмежеванная. 21 человек был отправлены на примусовое лечение. Ровно 2000 дён узняволение анархист из Берости Алексей Головко. Он был затриман у соковику 21 года, осуджены по нескольких криминальных артикулах на 12 годов позбавления воли у колени в умовах узмоцненного режима. Позднее суд додал еще полгода. Вядома, что в основу обвинувачения лёг эпізод з перакрыццём дарог у Берасці ў 2018 годзе падчас пратэсту супраць будаўніцтва акумулятарнага заводу, а таксама ўдзел у маршы недармаедаў, які адбыўся ў 2017. Менск-Москва. Чарговую сустрэчу с президентом России Владимиром Путиным анонсовал Лукашенко. Это отбылось на сустрэчу в Менску с первым наместником старшини Ураду РФ Денисом Мантуровым. Даты будущих сустрэчу не назывались. Апошним разом Лукашенко сустракался с Путиным каля 2 месяцев тому у резиденции апошняга на Валдае. Незалежность гэта. У белорусском доме у Вильни прошла вечерина до 35-годзя обновления незалежности, пропадея 91-го года. Згадали вядомыя беларусы, палітык Павла Севярынец, святар Георгій Рой, удзельнікі тых падзеяў Сергій Навумчык, Людвіка Кардзіс ды іншыя. Навумчык абвяргае міт, быццам незалежнасць на беларусаў звалілася з неба.
5: Калі мы паглядзім гісторыю Беларусі, мы пабачым, што практычна пасля падзелу Рэчы Паспаліты, вогуле пасля знікнення дзяржаўнасці, не было перыяда ў гісторыі Беларусі, каб беларусы не змагаліся за незалежную дзяржаву. Альбо ім змагаліся са зброяй, як, скажам, паўстанне Касцюшкі, ці Каліновскага, ці Слуцкі збройны чын, альбо гэта былі падпольныя нейкія чыны.
3: Паводле лідара беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павла Севярынцу, Вільні адзначылі дату незалежнасці аж трыма імпрэзамі, гэта пры тым, што яе раней тут не адзначалі.
6: Гэта сапраўды вельмі шмат, гэта сведчыць пра ўздым беларускага руху. Пытанне незалежнасці зараз строить востро для Беларуси. Беларусы отгукаются. Культурницкая импреза в Доме национальных супольностей. Затем импреза у офисе евродепутатов. Удельничали 3 литовские депутаты Сейма и белорусский так само депутат незалежности сигнатор Анатолий Лебедько. Ну и вот тут вечерина с видео иншего депутата незалежности Сергея Навумчика, так само с уделом. Тут еще 2 депутаты горсовета пришли на эту встречу.
3: После выступа у спикера у Северинец провел викторину по теме незалежности Беларуси. Беларусі вручыў прызы двум пераможцам. Напрыканцы прысутныя праспявалі гімн «Магутны Божы» і зрабілі памятнае фота. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 19 до 22, а месцамі па берасцейшчыне до 24 цяпла. Вецер паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

Аня Домбровская на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание всем и традиционный час, как нагадать про надворье. На сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Истотных опадков не чакается. Температура по ветру от 19 до 22, а местами по Берастейщине до 24 тепла. Ветер полночно-усходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше из-за норму. We'll be right back.

Навошники равник ЦРУ прилетал в Москву. Рада ААН по правах человека разглядит ситуацию в Беларуси. Тихановская запрошает на особистые размовы. Про это да про иншее. Вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио и рации расскажет Стась Дадерка. Варто дочакаться.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Радио «Рация» вандруе под довоенной белорусско-польской мяжи.
2: Вітаем у перадачу «Уздовж падзеленай Беларусі», а мы зараз знаходзімся на радзіме Васіла Быкава у вёсачцы Бычкі. Пісьменнік часта ўспамінаў у кнізе «Доўгая дарога до дому» сваё любімае возера Вялікі Супонец.
3: Дом, у якім жыў Васіль Быкаў, быў пабудаваны ў 1933 годзе. І зразумела, што з цягам часу ён прыйшоў у занядбаны выгляд. І па гэтай прычыне ў 2004 годзе ён быў знесены, а на ягоным месцы была пабудавана дакладная копія дома. Зараз тут месціцца музей Васіля Быкава.
2: Ужо стала добрай традыцыяй, што год праводзіць на хуторы Бычкі мастацкі пленэр імя Васіля Быкава. Сёння ў вёсачцы пражывае каля 20 людзей, усе яны пенсіянеры, але мясцовыя не жаляцца. Наадварот, ганарацца тым, што яны з'яўляюцца землякамі такога выдатнага пісьменніка Васіля Быкава.
4: Ягоныя друзяты пайшлі ў школу, а яму яшчэ рана было. І, ну, бацька, кароче, ім ж на работу надо было, ну, щоб не болтаўся, ну, адзін. Завёл его в школу, говорит, хай он хоть сядить, каб один не был. Ну, а он уже умел трогу читать, ну, и вот он начал учиться, и он обогнал все, да. И он третий, четвертый, в общем, за год два класса кончил. Получилось так вот.
5: У меня все время, что он был, останавливался. А мы жили вот там рядышком, теперь мы в воде хата наша стоит, вот первая вот тут. А мы жили вот тут чуть далее, там он Батян. А семья, у них своих три души, у нас три души, шесть человек у такой маленькой хатцы. Так он все время, даже он нам помогал трохи, не хватало грошей, помогал. Ну, вот он только говорил, что жизнь меня потерпала от и до. И тогда вот уже тут у Минскую, как уже дали квартиру, сказал, ну, жить-то добро, но родился в дрянное время.
4: Ну, тут сейчас дорогу асфальт положили, а тогда же было болото.
6: Ты мешаешь ими, так смеетесь, крыху, дякуючи Быкову. Построили вам дорогу.
4: Ну тут. Да, да. Ну это я если честно, купил Волгу новую. Но и тут как-то ехал сюда, и там где-то на ямце, ну а там бак расположен под багажником. И вот скрубанул, ну где-то об камушек, понимаете? И вот он сам, ну я не знаю, от этого, не от этого, но я так думаю. Ну и он сказал, коли ж тут дорогу зробить. Ну и вот тогда был депутатом Верховного Совета, и вот он, короче, подачи в эту дорогу сделали, асфальт, именно асфальт. Ну, а тогда уже начали делать эти остальные, тут дровейки сыпать, потому что, ну, некрасиво, тут асфальт, а там болото. Ну вот такая вот.
5: Я и в Минску была у них там часто. Ну, я в городе не люблю жить. Они вечером сидят, пишут. Я вообще в свежем месте не могу спать. Ну, это вроде равенщина. А тогда и 9 часов умножишь еще 5, и нет подъем. А я не спят. Тогда кажу, да куда ж вы будете спать? А он говорит, ну вот видишь, у нас, кажется, в чем другое расписание. Мы ночью работаем. Ну, вот он говорил, что ночью добро пишется. А хотя днем тогда спим.
4: Я дуже не любил про это говорить, так. Он утро в слабах умел объяснить все, понимаете? Тут спросишь, ну, тема то выникает, а? И он буквально в утро в слабах все объяснял, и понятно, и ясно вроде бы. И он спросит два слова, а можно полдня рассказывать, ну, что он спросил. Ну, и вот «Дорога до дома», когда вот вышла эта книга, вот эту привяжи, подарили. Ну, вот там много чего я вот прочитал, что не знал. Ну, вот про детство, в принципе, там, ну, сестра там что-то помнит, что не помнит. А тут уже как из ягоных слов все. Ну, и плюс еще, что все это знаешь, место это все, понимаете? Угу. И он там про сад, я знаю, где той сад. Про то я знаю, где то. Тут хотели еще прививку сделать, когда жил бы. Ну, я не согласился, сказал, не надо мне. Пока я живый, ни музеи, ні памятнікі, мне не надо. Вот і все.
2: А мы з Бычкоў паедзем у Докшыцы. Гэта таксама вельмі цікавы гарадок, таму прапануем вашай увазі заўтрашнюю перадачу «Уздоўж падзеленай Беларусі».
1: Радыё «Рацыя» вандруе па даваеннай беларуска-польскай мяжы.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берестя-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 26 жнивня 1966-го народилася Ширли Энн Мэнсон, шотландская спявачка и актриса, вокалистка рок-гурта «Гарбэдж». Стала вядомая своим харизматичным бунтарским характером и незвычайным голосом диапазону контральта. Яе вокал оказал уплыв на некоторых выканаўцев, таких как Гвен Стефани, яе еще почуем не в забаве, Кортни Лав, Лана Дель Рей, Кэти Перри и многих інших. До того ж, Ширли Мэнсон займае 60-е место у списе 100 самых сексуальных артистов по версии музычного телеканала VH1.

0: Турции.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: Сбок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования права белорусской этничной меньшинстве.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Федерация

0: Львовская радіорація пропонує.
1: Віталь Циганков на Белорусском радио «Рация». У каждый будний день по водле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
2: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
3: Белосточина, малая батьковщина. Информационно-публицистичная программа про життё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшинства в Польше. Это шерох интервью и репортажов, которые для белорусского радио «Рация» был адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайте Беларускага Радіо Рація ў нашых падкастах. Сайт Беларускага Радіо Рація даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Белорусская радиорация пропонует.

0: www.radiowrocław.com.
1: На годинниках у Польщі уже амаль 10 хвилин пошла 3 годины пошла обеду, а у Беларуси 10 хвилин пошла 4 годины пошла обеду. Я еще раз вельми сердечно вітаю всіх тих, які я разом з нами був ефіри Беларуська Радіо Рація у один з апошніх уже дзён жнівня, наближаюцца до конца канікулы, так для вучняў, як і для тых, якія вырашылі адпачываць у гэты месяц. Так што давайце будзем сёння яшчэ даволі свабодна праводзіць наш эфір з увагі на тое, што не так зноў многа робіцца ў палітыцы і ў грамадскім жыцці. І сёння тых стужак, якія падрыхтавалі нашыя корэспандэнты, не так зноў многа. Але гэта не сведчыць аб тым, што не маем з чым да вас выходзіць. А пачынаем ад нашага гостя. Гостем Беларуска Радіо Рація сёння з'яўляецца Вадзім Дзмітранок, беларускі архітэктар, былы палітвязень і актывіст, які зазнаў жорсткае збіццё сілавымі структурамі і суд за ўдзел у пратэстах у Беларусі ў 2020 годзе. У яго аднялі нерухомасць. Аліна Андрыевіч паразмаўляе з нашым гостем і аб тым, ці не шкадуе ён, што выйшаў на акцыі пратэсту.
2: Гость рации.
3: 15 листопада 2020 года вас затримали и жорстко сбили подчас акции памяти Романа Бондаренки. Те могли бы вы докладно описать, что отбывалось у той день?
4: Вот если честно, на самом деле я не вижу никакого смысла вспоминать задержание 20 года, 15 ноября, потому что это все в прошлом, это уже было. Последствия этого мы разгребаем, поэтому... А какой смысл ворошить старое?
3: Як кажуть, коли не будем ведать то, что прошло, то оно легко повторится в будущем. Поэтому треба вспоминать и треба, как это выходило на суд людский. И кормовало людей на дальнейшее деяние.
4: Тот, кто это прошел, тот это не забудет. А тот, кто старался остаться с краю, тот и будет искал оставаться с краю дальше. Поэтому я не знаю, насколько мой личный опыт... которую я пережил, каким-то образом посодействует не забыть остальным.
3: Вы не думали, что рискуете здоровьем, что вас затримают, когда выходили в этот день на акции?
4: Я знал, что я рискую здоровьем, и знал, что, скорее всего, меня задержат. Я, конечно, сделал максимально для того, чтобы это не произошло, и, собственно говоря, в какой-то степени был удивлен такому вниманию к моей персоне, потому что, в принципе, я был с площади и смог уйти. Но меня задержали достаточно далеко от площади, то есть уже работали целенаправленно. Видимо, по какой-то ли наводке или по какому-то плану, поэтому как получилось, так получилось.
3: Нечем вы им сподобались, а ранее, наверное, еще?
4: Наверное, да.
3: Тубок, до этого дня вы так само выходили на акции, чи шмат разов это было?
4: Ну, до этого дня у меня уже были гости неоднократно.
3: Тубок, вы выходили, до вас приходили и так далее.
4: Совершенно верно. Но меня не знали, где искать, поэтому не находили. И интересовались еще с августа-сентября месяца, продержался до ноября.
3: Яны всіх збівалі, ці толькі вас выбралі з натоўпа, там яшчэ кагосьці. То есть вы трапілі выбарачна пад гарачую руку ОМОНа.
4: Меня задержал не ОМОН, а спецгруппа. Вот эта атака «Губокик», которая без опознавательных знаков, без ничего, не представившись ничего, с матными выражениями, что называется, и со всем остальным, стоять, убью и все остальное. Это первое. Второе, что не за все, кого задерживал ГУБОП, они били всех. Просто меня они подержали подошв.
3: Тобок, яны так... Вас побили, что потребна была медицинская допомога. Кольки часу вы провели в больнице под конвоем и какие имели травмы?
4: Травма головы, сотрясение, повреждение роговицы глаз после ожога баллончиком, соответственно, ушиб груди, ушиб сердца. В конечном итоге у меня порваны суставные плечевые сумки, множественные гематомы бедер, нижней части, скажем так, тела, все, что ниже поясницы, смещение почки. Что-то еще. Я уже, на самом деле, стараюсь эти вещи не сделать. Они напоминают о себе сами. Сильно избили. Ну, скажем так, в больницу я поехал не сам, в больницу меня несли, я не ходил. Это вот тот случай, когда меня носили на руках сотрудники Министерства внутренних дел. В больнице я провел неделю.
3: Под конвоем?
4: Конечно. Мне в итоге сначала была палата с такими же, как я, 6 человек. Из 6 человек в палате все были протестующие, все были с разного рода травмами, повреждениями и... как бы тоже были с конвоем. Соответственно, на такое количество лежачих больных было такое же, если не больше, количество милиционеров.
3: И за что им люди гроши платят?
4: Так, если бы наша милиция была более экономически образована, они бы понимали, откуда приходят им на зарплату деньги, и они бы понимали, против кого они воюют. Но ввиду того, что у них полная экономическая безграмотность, к сожалению, у них и полное непонимание того, что происходит, и, соответственно, последствий происходящего. Почему-то меня перекинули в отдельную палату, шестиместную палату, я лежал там один, все это время пристегнутый наручниками, и все это время, да, со сменяющимся конвоем, три человека, сотрудников, в 11 часов вечера приезжал дежурный по городу и заполнял журнал, что все в порядке. Видимо, боялись, что я Эйфеля покусаю или что-то сделаю. Хотя я еле ходил, и Эйф там меня отстегивали, я еле доходил до туалета.
3: Сколько вы лежали в больнице?
4: Я пролежал неделю, должен был лежать дольше, но им категорически надоело меня охранять, и они решили, что лучше я продолжу лежать в тюремной больнице. Я пролежал 5 дней, получается, рабочих. В пятницу меня выкрали без уведомления следователя по делу и, соответственно, перевезли на Окрестино. На Окрестино нету больницы, я там пробыл 2 суток, и меня перевезли на больницу в Жодино. В тюрьму Жодино.
3: Тюремную больницу.
4: Конечно, конечно.
3: Ти предъявляли вы претензии до супрацовников правоохранных органов на конт катаванняў?
4: Все время, которое я провел в СИЗО, у меня было большое количество судов, около 6 заседаний, по-моему. Основное из требований к судье у меня было приложить к материалам дела мои медицинские вот эти документы, да, эпикриз там и все остальное, и, соответственно, каким-то образом возбудить проверку по факту превышения полномочий и причинения телесных повреждений.
3: Як реагировал суд на ваши заявы?
4: Вначале всячески пытались на них не реагировать, но в конечном итоге, в самом конце судебных уже всех этих разбирательств, я добился того, что ко мне в СИЗО, это уже на Володарского, пришел следователь, ну и я давал показания по факту возбуждения проверки. Естественно, проверка не дала ничего, то есть нет состава преступления, ничего нет, но факт зафиксированный, что человек приходил и меня опрашивал, есть.
3: Первый присуд склал 3 года химии. Что вы отчували, когда вас вызвали у зале суда с обмежеванием свободы перемещения?
4: Ну, если честно, удивление. Удивление почему? Потому что думал, что будет все похуже, мягко говоря.
3: У вас не домашняя химия, а химия с накирунком. Куда вас накировали? У какое место?
4: Не знаю, куда меня накировали. Чуть-чуть я до этого процесса не дошел. Но я так думаю, что это было бы где-то очень далеко, на самых окраинах нашей родины.
3: То бок после суда, коли яны вас вызвали, вы съехали?
4: Не совсем так. Это долгая история. Я успел подать апелляцию. Апелляция длилась достаточно долго. И успел еще потом жалобу написать. Поэтому не сразу, нет. Это было через 4-5 месяцев. Я тянул до последнего. Что я надеялся, что все-таки получится остаться в стране.
3: У липне 2024 года вас заочно приговорили до 12 годов колонии поводле обвинувачвання у змове с метой захопу улады. Ці было это для вас нечаканностью? И як вы доведаліся про гэты присуд?
4: Это было на самом деле полной неожиданностью, потому что, ну, это идиотизм, каких мало. Это уже называется броуновское движение среди присудов, потому что по-другому назвать это нельзя. Судебная практика, как для меня, с моей точки зрения, это какое-то очень такое четкое, логичное действия, а здесь нет ни логики, ни смысла, вообще нет ничего. Видимо, они хотят играть в эти игрушки, в свои бирюльки, ну пусть играют, я же им не могу запретить.
3: Первый раз это у чем вас обвинователи?
4: Если не изменяет память, 342-я, популярная на тот момент статья, 273-я – это массовые беспорядки, 276-я и 4 статьи. По 273-му артикулу там было до 7,5, до 8 лет, что это такое. Это... Организация массовых беспорядков.
3: Что посприяло вашему решению эмигровать?
4: Здравый смысл. По той простой причине, что я не нарушал закону, я, скажем так, действовал, я считаю, четко в рамках Конституции Республики Беларусь, отстаивая свою точку зрения, свои политические взгляды и прочее. Это первое. Второе, что я четко отстаивал позицию, что с людьми, так как поступили с тем же Романом, как со всеми остальными, власть поступать не должна. По той простой причине, что это люди, которые в первую очередь являются самым главным для страны, для государства. Это народ. И со своим народом так поступать нельзя. Это вот моя такая точка зрения, я думаю, что ее разделяют многие. Поэтому с данной позицией, с данными действиями и со всем остальным я был категорически не согласен. И я считаю, что мое конституционное право высказывать свою точку зрения. Она прописана в Конституции. Поэтому, когда я понял, что, к большому сожалению, данная ситуация исчерпала себя, и просвета уже не видно никакого, ну, было принято решение уехать по той простой причине, что на тот момент понимание было такое. На самом деле решение категорически тяжелое. Я думаю, что каждый, кто сталкивался с решением вынужденной миграции, каждому оно давалось очень нелегко. Я думаю, что я не исключение. Но взвесив все за и против, ты понимаешь, что либо 3 года в тюрьме, а когда ты сидишь в тюрьме, то сидит и твоя семья, да, дети страдают, по большому счету, не видят родителей, потому что многие мои сокамерники увидели своих детей только после освобождения. Никто и никогда, никакой волшебник на вертолете им не вернет это потерянное время с их детьми. И я посчитал, что лучше пусть это будет тяжело в эмиграции, но зато я буду с детьми, чем они будут без меня. Тем более, что игры с Шулером, они такие специфические, ведь тебе ж могут всегда накинуть, достать карту из рукава, что называется, что происходит со всеми по 411 статье у нас. Поэтому неизвестно в итоге, в конечном, сколько я бы просидел.
3: Як вам удалось адаптоваться в Польше и ці сутыкнулися с проблемами при отримании международной обороны и працевладкования?
4: На международную защиту я получил быстрое трудоустройство. Да, есть вопросы по той простой причине, что, ну, естественно, что каждый из нас, в зависимости от возраста уже, конечно, у каждого свои знания, свой опыт, который отрабатывался, годами нарабатывался, который сам по себе уже часто просто приносил определенные выгоды рабочие, то здесь они уже никому не нужны, да, здесь другая страна, все другое, поэтому ты здесь уже применяешь себя там, где не где ты привык, а где получается и где можешь. Поэтому, конечно, все сталкиваются, практически все, потому что есть определенная категория лиц, которые не сталкиваются, у них все хорошо. Я к этой категории не отношусь, наверное, слава богу.
3: Вы ведомы как архитектор и белый бизнесмен. Ці плануете вы протягивать профессийную деятельность, нострифицировать диплом, знайти працу по профессии своей?
4: Да, я думал сделать нострификацию. Что касается деятельности по профессии, сложный очень вопрос по той простой причине, что это любимая моя, конечно, профессия, но, к большому сожалению, во-первых, уже прошло определенное время, я не могу сказать, что я или потерял профессиональные навыки, или еще что-то, но работа последнего времени в Беларуси, ее специфика, вот это вот вечное упрощение и улучшение, которое приводит постоянно к каким-то сложностям, сделала работу настолько непростой, что тогда очень хотелось от нее отдохнуть. И вот получается, да, появилась такая неожиданная совершенно возможность от нее отдохнуть как минимум 4 месяца, и потом дальше больше. С одной стороны, да, я хотел бы вернуться, но не к той работе, которая была последние годы в Беларуси.
3: А кроме того, что как бы вы опынулись у атмосферы, где треба еще подтвердить ваше умение, ваш диплом, у вас забрали бизнес. Забрали не только в 24-м, а еще, оказывается, и в 26-м недавно. Добрали, как кажется. Почему я не вырашила с вами так жестко обойтись?
4: Я сдавал в аренду свое помещение, которое в моей собственности было, в собственности моей, как индивидуального предпринимателя, в том числе данное офисное помещение, пытаются продать с аукциона, так же, как и недостроенный мой жилой дом. Все, что из недвижимости, это у меня дом с участком и офисное помещение.
3: Вас с семьей оставили бомжами?
4: Мы евробомжи.
3: Не шкода вам, что вы у 20-м годе вышли на улицу, подтримали вот эту революцию годности, якую мы проиграли?
4: На самом деле нет, не шкода, но здесь есть нюансы. Если ты принципиальный человек, и ты отстаиваешь свою гражданскую позицию, точнее, она у тебя есть, твоя гражданская позиция, то, мое мнение, она ничего не стоит, если ты ее не отстаиваешь. То бишь, ты можешь, соответственно, без отстаивания каких-то интересов просто завтра переобуться, и все. Позиция сегодня была, завтра ее нет. Соответственно, с этой точки зрения, конечно, нет, я не жалею, потому что я прекрасно понимаю, что сложности и все остальное, но конкретно в этом я остался верен самому себе, своим взглядом, своей позиции. Я считаю, что это правильно в первую очередь для меня. То есть я не жду там ни одобрения, ни осуждения, ничего. Это не касается никого, это касается лично меня, да, моего внутреннего состояния, что я иначе в данной ситуации не мог. Мне за себя, за самого не стыдно. Мне этого достаточно. Есть другие нюансы, что, к сожалению, вот самый главный такой момент, вы правильно заметили, что проиграли. Мне очень вот сейчас непонятно, почему многие это не хотят признать и пытаются определенные лица дергать вот за какие-то вот те фантомы 2020 года. Давно надо поставить жирную точку, что по факту это свершилось, вы совершенно правы, да, что мы проиграли, это прошло. Есть масса моментов, которые вот нужно обсуждать, почему это произошло, но это случилось. И чем быстрее перестанут эксплуатировать этот образ 2020 года, тем будет лучше.
3: Дякую за разговор. Усяго найлепшого вам.
0: Гость рации.
1: Гэта была размова з нашым сённяшнім гостем, а тым гостем быў беларускі архітэктар, былы палітвязень і актывіст Вадзім Дзмітранок. Размаўляла з ім нашая журналістка Аліна Андрыевіч.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Наближаем сейчас до половины на 16-ю годину Польши и 17-ю Беларуси. Послухали вы уже вельми цікавай размовы. Особливо ей закончение было с высновами довольно цікавое и жорсткое в отнесении до того, что отбылося в 2020 году. Выслухали вы эту размову, думаю, что каждый задумался над ею, а мы продолжаем нашу программу. Теперь еще раз расповеду вам крыху ширей про надворье. Сегодня у нашем помежье в облачно, ветер легкий, от 2 до 3 метров за секунду, тиск в норме. Температура поветра от 19 до 24 градусов. Вечером так само будет невеликая облачность, температура от 15 до 20 градусов. Ночью это же температура понизится до 12-15 градусов. Вечер будет далее легкий, а тиск в норме. Завтра на Белосточине, Градинщине и Берестейщине так само облачно, а температура поветра днем от 20 до 23 градусов. Ну что ж, треба однозначно ствердить, что жнивень кончается и помалу кончается лето. И видать уже это крышку у надворьи. Хотя, нельга наракать, боль за 20 градусов днем это еще высокая температура. Хотела еще уже заказать бизнес и финансы Яну Запольскую, але може еще одна песня, якую заспеваю Дарья Завьялов, а потом уже хученька Яна Запольская.

0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
1: Вітаю, з вами Яна Запорская. На ремонт санаторія «Белоруссия» у анексованном Росією Криме з белорусского бюджету вилучають 1,5 мільйона рублів. Отповідная постанова Совету министров з'явилася на национальном правовом интернет-портале. Сродки передадуть керівництву справами Лукашенки, якому санаторий подпорядковується. Гроши вилучать со сродков бюджету. Их возьмуть з грошей, запланованих на іншие державные органы и организации на международную деятельность. Насі друкаваныя СМІ. Санаторій «Белоруссия» у Кримскім Кириїзі формально размещается на территории Украины, однако после российского захопу Криму у 2014 году фактично этот санаторий оказался под российской юрисдикцией. У Беларуси с 1 вересня повеличиваются працоўныя пенсии, выникая с подписанного указа. Это другое повеличение пенсии у бягучем годе. Попередне отбылося 1 лютого на 10%. Теперь говорится, что поводле попередней оценки средний помер пенсии по узросте у вересне складе 1125 рублей. А холом годовое повеличение складе 145 рублей або плюс амаль 15%. Чакается, что у вересне выдатки на выплату пенсии складут 2 миллиарда 600 миллионов рублей. При этом у Беларуси наличивается больше за 2 миллиона 300 тысяч пенсионеров. Тем часом названный помер середнего заробку за липень у Беларуси. Середний заробок брудными у липени склал 3172 рубли, поведомил Белстат. У поравнанні с червенем он вырос на 68 рублей. Коли брать чистыми, то заробок складает 2728 рублей. По середнем курсе доляра за минулый месяц прикладно 1098 доляров. Брудными, а на руки 945 доляров. Польский урад заохвочивает пенсионеров заставаться на рынку працы. Польский урад бачит необходимость повышения пенсийного узросту, однако не готовы пойти на такий крок за отсутности громадской подтримки. Тому улады спробуют иншими способами заохвочивать людей перед пенсийного узросту заставаться профессийно активными. Одним из таких инструментов стала агульнонациональная программа «Активная 50+», якую реализует урад и управление социального страхования ЗУС. Программа пропонует работникам старейшего возраста поддержку в развитии карьеры, профессийное обучение и адукацию в сфере пенсийного обеспечения. Головная мета – показать, что возраст не является перешкодой, а может быть перевагой на рынку працы. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 68 грошов, евро 4 злотые 30 грошов. У нас банку Беларуси доляр 3 рубли 1 копейка, евро 3 рубли 51 копейка, 10 польских злотых 8 рублей 17 белорусских копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Рація. Інформація, музика, культура.
1: Белорусская радиорация пропонує.
2: Сайт Белорусская радиорация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску.
3: Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце рация.ком.
1: Белорусская радиорация пропонує.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Польщі, 17 у Беларусі.
3: У склад экстремистского формования «Позерк» додали еще 5 человек. На какой стадии в Беларуси битва за урожай? Литва переживает брак наставников.
2: У студии с новинами Владимир Шерманович.
3: У склад экстремистского формования «Позерк» додали еще 5 человек. У списке з'явилися Руслан Батянков, Ольга Быковская, Захар Шербаков, Александр Янусик и Артем Лява. Отповедное решение КДБ было принято 19 жнивня. У им говорится про признание группы громадян экстремистским формованием и заборону его деятельности. Нагадаем, информационное агентство «Позерк» признали экстремистским формованием 19 снежня 2024 года. Ранее у его склад включили Татьяну Коровянкову, Романа Кисляка, Петра Рудковского, Александра Фридмана и Александра Класковского. Сжали 95% площадь, засеянных зерневыми культурами, да и намолотили 8 700 000 тонн сбожжа, поведомляет Державное агентство «Белта» со посылкой на Министерство сельской господарки и харчевания проходу жнива у Беларуси. Белорусская специфика у этой личбы уличивают и рапс. Агулом Александр Лукашенко грозил аграриям и ставил задачи собрать урожаю большим летось. Этот прогноз может справдиться, хоть и тут есть свои особливости, зауважая экономичный блогер и предпринимальник Александр Кнырович.
4: Агулом сельская господарка сегодня, ну, сколько она, 6%, 7% ВУП. Это вельми зауважная, але невеликая частка нашей экономики. И, конечно, ни от яких выников у нашей сельской господарки не залежит ничего. Кроме, конечно, финансов. Але казаць вот гэта бойка за ўраджай на некія рэчы, якія датычацца там хлеба на стале, ідзе толькі 1 мільён тон. Усё астатняе ідзе на корм скаціне.
3: У Беларусі час збірання збожжа называюць бітвай за ўраджай. Працэс кантралюе асабіста Александр Лукашэнка. Напрыклад, у ліпені рэзанансны стала яго заява, што ўсіх, хто не ўмее працаваць, у аграпрамысловым комплексе трэба накіроўваць у войска. На ручное кирование сельской господарки увагу звертая и Александр Кнырович.
4: Это у него такое хобби. И ведайте, я себе уявляю, когда Лукашенко был выходец не из сельской господарки, а вот с музыкальной некой структуры. Вот он проводил бы такие нарады помеж филармониями у разных городах. Я, например, ему там справоздачились, я как спеваю, я кто играю на пианинах, ци на арфах. И он бы так само им сказал, что вы вельми дрэнна гуляете, сегодня треба лепей.
3: А прогноз такі, калі ўраджайнасць захаваецца на той жа адзнацы, то агульны збор у 2026 годзе можа скласці каля 9 мільёнаў тонн. Найбольшы ўраджай збіралі ў 2014 годзе, тады намлацілі 9,5 мільёнаў тонн збожжа і зернебабовых. Напередодні нового навчального года у школах Литвы не стоя амаль 300 педагогов. По даденных службы занятостей, наибольший дефицит сярод наставников початковых и средних классов. У 29 самокіраваннях потребуется аж 118 педагогов. Больш за все наставников шукают школы Клайпеды 25, Каунаса 17 и Шальчынінкайскага району 6. Краіна мае найбольшую патрэбу ў настаўніках матэматыкі 21 і літоўскай мовы 14. Таксама ёсць вакансіі для настаўнікаў музыкі 10, гісторыі 9, фізікі і інфарматыкі па 8 і іншых прадметаў. Пра гэта паведамляе рэсурс Delphi LT. Паводле даных ведамства яшчэ не поўнасцю укамплектаваны педагагічныя калектывы дашкольных установаў. У адукацыйных установах 12 муніцыпалітэтаў налічваецца 49 вакансій, прычым найбольшая іх колькасць прыпадае на Вильню, Каунас и Каунасский район. Польская прокуратура отмовилась расследовать криминальную справу об возникновении белорусского политического активиста Анатолия Котова. Про отмову на запыт выдания рассказал пресс-секретарь Варшавской круговой прокуратуры Петр Скиба, пишет Белсат. Особо, якой датычить поведомление, не есть громадянином Польши. Деяни супротивления отбывались на территории Республики Польша, и нема подстава утверждать, что громадяне Польши могли быть датычные до махчимого здяснения злочинства, говорится в отказе журналистам. Турция передала у Польшу матеріали про перемещення Котова. Згодно з ними, активіст при проходженні поміжного контролю у Стамбулі використовував білоруський пашпорт, а не женевський, який йому видала Польща при наданні статусу міжнародної оборони. Напомнимо, Анатоль Котов 21 жнівня 2025 року прилетів з Варшави у Стамбул. Оттуль добрався до портового городу Трамзон, узнявся на борт яхти і зник. Больш новинок на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». А черговий інформаційний випуск про згадіну.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сёння у нашым памежжы воблачна. Вечер лёгкі, ад 2 да 3 метраў за секунду, ціск у норме. Пакуль што тэмпература паветра даходзі да 24 градусаў на Берасцейшчыне. Вечарам гэтая ж тэмпература паміжыцца да 15-20 градусаў.
0: Дзень з рацыяй.
2: Вітаю усіх вельмі сердечно у другій годині дня з рацією. 26 жнівня сьогодні маємо середу. Разом з вами Андрій Щепанюк на годинниках у Польщі. Тепер уже 16 годин 6 хвилин у Білорусі, зрозуміло, на годину пізніше. У цій годині далі будемо вандрувати по білоруській просторі. Між іншим буде і Марина Савіцька з культурою білоруської діаспори. Але у початку програми вже праз некілька хвилин порозмовляєм з білоруською, яка я живе у Бельгії. Заставайтеся разом з нами з білоруським Радіо Рація.
0: Реклама на білоруським Радіо Рація.
5: Товарство Сёрбов Беловежи и Беловежский Осиродок культуры запрошают на 14-й выпуск концертов с цикла «Розна Галочи в Беловежи».

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Амаль два десятки годів еміграції. Що це значить? Як переасенсовується поняття «дома» і своєї ідентичності? Чи після такого терміну білоруси думають вертатися некалі у Білорусь? Над отказами на такие питания поразважала белоруска, якая стала живе у Бельгии, спадарыня Маргарита, а выслухала ее Алиса Поль.
2: Уже вау 16 годов. Это было по семейных обставинах, по узъяднанию семьи, то бок это была не политичная. Тады была у белорусской оппозиции, тады я была у БХД, але это особная тема. И, значит, конечно, это таки разностайный досвид. Например, мне вельми сподобалось, как выдатный российский православный автор, який зараз находится в эмиграции из антивоенных причин, Андрей Десницких, вельми слушно сказал, что каждый практично иммигрант иммигрует с некими нереалистичными уявлениями про то, про махчимости, про краину, але іншим нема откуль узяться. Тому у моим випадку это было, с одного боку был полный тиск с боку семьи, потому что это было у моей випадку нечто кшталту апошней легальной махчимости для мяне жить у Бельгии. Ну, а я думала, что и глядя на эти личбы бельгийских зарплатов, это, конечно же, у поравнания с працей школы за кшталту $150 в месяц, у Беларуси мне это сдавалось такой махчимость, зараз я буду шмат працевать и зараблю добрые гроши. Ну, потом было шмат разностайного досвіду, там и працу, и учеба у разных, и часом и периодов беспрацовья так само, и выходов разных из этих периодов, працы по разных таких моделях. Вось. И, конечно, цікавый момент интеграции, якая отбывается вельми поступово, и вельми поступово не одразу приходит отчувание некой просторы, отчувание у той краины, я бы сказала, у пэўныя першыя 5 альбо болей гадоў гэта калі некія прадметы, дамы, бачыш, як быццам праз шкло. То бок ты іх не адчуваеш эмацыйна, ты бачыш дом і не бачыш, што за ім стаіць.
3: А калі параўнаць вашы першыя месяцы ў Украіне, тое, якой вы сталі сёння, то ў чым адбыўся гэты пералом у вашым характары, у поглядах?
2: Я зрабілася больш левай. Я зразумела, што такое сапраўдная сацыяльная дзяржава. І, значыць, і таму што я ж сама вялася на міф, што Беларусь гэта сацыяльная дзяржава, але гэта на недастаткова вялікі адсотак насамрэч, каб так сцвярджаць. Таму што я ўбачыла сітуацыю, у якой пэўны, як мінімум пэўны ўзровень жыцця, скажам так, той ўзровень беднасці, якая яшчэ не прыніжальная, табе гарантаваны, ну, на простых умовах, таких як, напрыклад, пошук працы. Далей, канешне, трыманне такой вялікай часткі скарачэння працоўных месцаў паўсюль, дзе іх можна скараціць, і адпаведна трыманне вялікай часткі насельніцтва на пасобіях, я зараз, у мяне ўзнікаюць пытанні, ці добрая гэта мадэль, ці трэба ўсё ж больш ствараць працоўных месцаў, але гэта асобная такая тэма, але вельмі важная сацыяльныя гарантыі на такіх простых і зразумелых умовах. І я яшчэ скажу, у мяне часткова перадолілася такая аўтарытарная траўма, што нібыта за сацыяльныя гарантыі прыйдзецца заплаціць свабодай. Насамрэч, за такой боязь падтрымкі. Типа, кшталт да ўладаў адна просьба, каб толькі не перашкаджалі жыць і развівацца. А вось боязь падтрымкі. І я зразумела, што бывае падтрымка і свабода, но як уласна бывае і не свабода, і вельмі шмат патрабаванняў, калі толькі патрабуюць, і не даюць амаль нічога. І тое бывае.
3: А што ў бельгійскім грамадстве якраз дапамагло вам адчуць гэтую бяспеку ў параўнанні да Беларусі?
2: Сама сітуацыя, калі страта працы, якая может быть совсем не только и не столько за неких твоих якостей, а просто потому, что им выгодно больше нового работника взять на больше выгодный контракт с налоговой знижкой, тому крышечку работников меняют. Ну, это только например. Але та ситуация, когда страта працы может, конечно, ударить по самооценке, шмат по чим, але не является темой про выживание.
3: А как изменилось ваше почуття ностальгии по Беларуси с тягом часу? Оно засталося як вострый внутренний боль, чи все ж таки перетворилося в такую спокойную фиксацию минулого?
2: Вы ведаете, ну, як минимум, я покольку не політична мигрантка, тому до 20-го года я ездила в Беларусь. Конечно, завсёды это было вельми приемно вернуться. И моей марой было жить на две краины, скажем так. Не, як, это был такой покой, что мару. Але, широко уж я сподіваюсь, что у Беларуси в худким часе, у одностном худком, ситуация полепшится. И снова будет махчимость и для меня, и для инших иммигрантов туда вернуться. Я бы еще сказал на консабе и многих инших иммигрантов, что у каждого еще разные ситуации и персональные, и в связи с какой краину мы иммигровали, какие там махчимости. Мне, конечно, пошанцевало жить у достатково социальной державе, а еще мне пошанцевало, что я працую по специальности зараз, так далеко не заусёды было, але у Волонии, Бельгии, не хапая наставников английской. Это, конечно, дрянно для Волонии, але добра для меня. Тому працую у школах. Конечно, заодно зауважила, что не паусюль праца у школе ассоциируется с бедностью.
3: Коли вось зробить такую невеличкую рефлексию, то коли вернуться у той 10-й год, чи там крыху раней, чи приняли б вы докладно такое ж решение эмигровать у Бельгию, коли б еще раз у вас был выбор?
2: Складанное питание. Я, скажем так, я шмат... Это не было... У меня особисто не было таких планов. Меня уговорили на тую модель, та, якую я спочатку лишила таким часовым решением. У меня спочатку была идея, что я праз год. Раз два вернусь в Беларусь, а линейк так туды-сюды. Конечно, я коли думаю, коли у меня был такое питание эмигровать тене, я бы сказала, что обоих эти решения были слушные. Тут нема правильного решения.
1: Спадарня Маргарита подогульнила, что коли б з'явілася магчымасць знову вернуться в Беларусь, то у яе няма однозначного отказу, чи пайшла б яна на такий крок, пайшла уладкаванага життя у Бельгії.

0: Радио Рація!
1: Беларуская радиорация пропонуя.
2: Белостоцчына, малая батьковщина. Информационно-публицистичная программа про життё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшинства в Польше. Это шэраг интервью и репортажей, якія для белорусского радиорация был адмыслова проведены у рамках проекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослухать только на сайте белорусского радиорация у наших подкастах.
1: Белорусская радиорация пропонуя.

0: Радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Берости 99.2.
1: Это был Давид Подсядло, а за хвилину уже будет спевать гурт Navi Band, а потом еще споткаемся нават с сэром Полом Маккартнеем и, зрозумела, споткаемся так само с нашей авторкой программы Мариной Савицкой, якая расскажет про культуру белорусской диаспоры. А я теперь вам расповеду крышку про надворье. И то ж надворье, якое чакае нас вечером и ночью, а может, навод и завтра. Невеликая облачность будет вечером. Температура от 15 до 20 градусов. Ночью так само будет облачно, а температура понизится уже только до 15 градусов. Вечер будет легкий, чиск у норме. А завтра у нашем помежи, ну что ж, далее будет облачно, але температура поветра будет довольно высокая, бо от 20 до 23 градусов. Navi Band перед нами.

0: 20 chwilin zostaje do 18 godziny u Polski, 18 u Białorusi. Wy słuchajecie Dnia z Racją. A teraz chcę zaprosić was u Warszawy, tych jak ja tam znajdzie się i tych jak ja może buduć nie w zabawie, tak samo pobywać u polskiej stolicy. Życie na karobkach, taka ja wystawa odkryła się u Muzeum Wolnej Białorusi, co znajdzie się w Warszawie. Однойчи, разважаючи, чи варта куплять стелаж у здимною кватеру, бо я ж тут ненадовго, я зловила себе на думці, що живу на коробках уже амаль 6 годов. І калі коробки стали часткою моєго дому, пора почать хоча б малювати на їх. Так описує свою творчість мастачка Ганна Мусалова. А поразмовляла з нею наша кореспондентка Єва Барділовська.
1: Я зауважила у виставі «Життя на коробках», що усі твори з 2026 року. Тобок, це вельми молода, ось-ось, з пилу, з жару вистава.
2: Да, остання робота була доділена менше, ніж місяць назад, а сама ідея зародилась около полугода назад. Поэтому, да, от ідеї до реалізації 2 місяці, примерно, я її просто вношила в голові, і затем місяця 3-4 реалізація всіх робот.
1: Про техніку. Кришку поговорим. «Життя на коробках» і всі твори написані на звичайних коробках. Чи це не звичайні коробки?
2: Обычні, самі перші були взяті з під'їзду моїх друзів, з моєго дому залишилися коробки, затем вони закінчилися і прийшлося вже докупати нові, не спорчені життя.
1: Коробки – це такий символ еміграції, емігрувавших білорусів з причини 2020 року. Чи могу запитати, з чим була зв'язана ваша еміграція?
2: Моя еміграція неожиданно хорошо совпало с тем, что я поступила в университет еще до всех событий 2020 года, и потом просто ни разу не возвращалась. Изначально я ехала поступила, отучилась в Европейском гуманитарном университете. Просто это по времени совпало с невозможностью вернуться.
1: И это связано так само с тем, что ЕГУ, признанный экстремистским формованием, застал?
2: В том числе.
1: До выставы перейдем. Разные творы есть, по-разному они называются. И вот вы починали свою такую мини-экскурсию про твор, который называется «Сором». Это одна из самых эмоционально тяжких картин, сказали вы.
2: Да, стыд эмоционально одно из самых тяжелых состояний, одна из самых тяжелых картин, потому что в это состояние я периодически погружаюсь и сейчас совершенно по разным поводам. Иногда, особенно в первый период, когда это все непривычно, смотришь на то, как плохо другим людям, почему сдерживают их, почему сидят они, а не я. Мы же ничем существенно не отличаемся, мы разделяем одни и те же идеалы, но кому-то повезло больше, кому-то меньше. Почему они мертвы, а я жива? Мы же такие же одинаковые люди, просто оказались в разных местах. И этот стыд, токсичный стыд за события, которые от меня не зависят, за которые я не несу ответственности, несмотря на свою рациональность, может затягивать, как болото, и из него очень сложно выбраться, очень сложно разрешить себе просто жить без сильной оглядки, просто жить, иногда радоваться, иногда даже показывать то, что ты радуешься. Если задуматься логически от того, что ты полностью отрешешься от мира, погрузишься в страдания, никому легче не станет, а выйти в свет, наполнившись какой-то энергией, силой, наоборот, можно помочь не только себе, но и некоторым людям вокруг. Но эмоционально иногда очень сложно разрешить себе жить, когда люди вокруг не могут так же жить, как ты.
1: Еще одну працу я бы хотела огучить. Сполучение литры, которое ведомо каждому белорусу, БЧБ, и сполучение колеров.
2: В теме белорусской миграции очень сложно обойтись без символики. Собственно, без нее я в серии картин не обошлась. Но она здесь представлена не в прямом виде, а в виде ассоциаций. Сначала в Беларуси было очень много флагов. Потом я переехала в Вильнюс, их было очень много. Со временем они стали мельчать, их стало все меньше и меньше. И сейчас я не так часто замечаю сами флаги, но взгляд выцепляет уже любое сочетание красного и белого, и сразу возвращает эмоционально к разным состояниям. Но сердце каждый раз ненадолго останавливается. Это могут быть карандаши, разбросанные в определенных цветах. Это могут быть конфеты на прилавке. Это может быть одежда прохожего. Это может быть аватарка в социальных сетях, где сочетаются красный и белый. И человек может не иметь понятия, что для меня значат эти цвета. Но у меня сразу сердце замирает. И, собственно, эта картина как раз-таки связана с ассоциациями. Она не специальная, здесь нету флага, но здесь сочетание цветов. Человек, например, разложил красную скатерть на стол, и рядом оказалось кружево белое. Он просто набросил его поверх, и сердце на секунду остановилось. И куда-то отбросило его назад. Пришлось сесть и скорее чувствовать, а не думать. А затем все расправить, поставить сушки и дальше продолжить жить. Просто знаю, что, да, сердце, скорее всего, становится так еще не раз, но пойдет дальше.
1: Какие у вас планы на будущее? Как мы казали на початку нашей размовы, эта выстава от идеи до реализации прошло не шмат часу, вельми хутка, так, бадзёра. Какие планы, может быть, на будущее? Ці это будет так само коробочно, будет так само коробочное мастерство, ці это так само будет некий инструмент и символ, як

0: опера, а именно как художник. Но мне бы хотелось продолжать. Сейчас я буду пытаться найти финансирование, какую-то поддержку, потому что сложно творить полностью на добровольной основе без какого-нибудь финансирования. У меня в голове уже есть несколько идей. Они не связаны с коробками. Возможно, эта тема для меня закрыта полностью. Возможно, когда-нибудь я к ней вернусь. Но сейчас те идеи, которые у меня есть в голове, не связаны с рисунком на коробках. Однако они есть.
1: Wystawa Życiona Korobka będzie pracować u Muzeum Wolnej Białorusi w Warszawie do 11 września.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Только 5 хвилин уже остается до 17 годины в Польше и 18 в Беларуси. До нового выпуска новинов, який сегодня рыхтует Владимир Хельманович. А сярод тих же новинов почуєте, что в Словакии спробовали подорвать войсковый завод. Суды Беларуси супрать замежных ресурсов, а пенсии в Беларуси будут подвышать. Больш подробязна уже праз некалькі хвилин на наших хвалах.

0: Радио Рація.
1: Чоловік, який живе на три країни – Норвегія, Злучені Штати Америки і Білорусь. Перший білоруський політичний в'язень, білоруський поет, прозаїк і громадський діяч Славомір Адамович поділився з нами своїм опитом еміграції, розповів, якою він бачить незалежність Білорусі і можливості білоруської діаспори в заміжжі. Размовляет с ним наша журналистка Татьяна Смуткина.
2: Что для вас в уголе незалежности? Ци лечите вы Беларусь незалежной и вольной?
3: Про никакую незалежность не может быть и говорки, особенно в Беларуси, в сучасной. Хотя ее нема и в заходнем так званом свете. Просто есть сукупность проблем, а, пробачьте, я крышку пожил в Норвегии, иншие краины проездом, але особенно в Норвегии, и я бачу, какие там проблемы, и я бачу светком такой великой катастрофы, якую так и называют катастрофа Норвегии 2011 год. Расстрел Брейвиком молодежного лагеря. Вот. Но я-то, как человек, який приезжал и интегрировался с метой, как працевать легально в отрознении от Злученных Штатов, где можно просто тупо годами не турбовать бюджет Злученных Штатов, просто працевать нелегально, зарабатывать себе гроши, там платить еще кому-то там, кто уже платит про десятые руки в бюджет, как в моем выпадку было, я полгода попрацевал, заработал себе на квартиру в Минску, в Нью-Йорку, и приехал. И забылся про этот выпадок. У европейских краинах все настолько ускладнено, забюрократизовано, и в неким смысле оно не отрознивается от белорусской ситуации. Только там, вядомо, никто себе не кидает, не садит в тюрьму. Але у вынику, чему я застався завис у Норвегии, потому что задача была заработать. Не хотелось мне уже другий раз повторять. Хотя у нас в Злученных Штатах великая белорусская диаспора, якую я заспел еще старую. С великим пиететом я хочу, как прогучало это в интервью. Я заспел старых людей, вот, какие были подлетками, какие утекали от советских войск, когда стало было зрозумело, что немцы терпят поразу. И они белорусы, и главное, что они были патриотами, националистами, там минимум в первом поколении. И я этих людей заспел, и они мне допомогли. И разом с тем было так просто. А уже у Европы было складание с этим легалайзом, так званым.
2: То бок мы зараз проходим такие, можно сказать, шлях, амаль их, ну, уже не зусім. Некоторые, съехавши у Европу, расчаровались. То бок у них были некие там сподевы, что тут люди будут замагаться за Беларусь, за незалежность, за волю, будет тут мощная диаспора. Вот, как вы назираете, саправды, тут может утвориться такая диаспора, якая после, якось, например, у Литве, люди приехали за межи и заняли посады, то бок, саправды, как уже Литва стала незалежной, то есть у нас такие перспективы?
3: Не, категорично. Беларусь и за Беларусь змагаться можно только в метрополии. Там будуется Беларусь. Тут так, некие уплывы, действия, ведомо, особливо Польща, Литва, это первые краины. Ну и тем больше сегодня вовле наши хлопцы воюют на боку украинцев. Украина третья краина. Значит, крышку, напевно, трошки нечто есть. Я, на жаль, не ведаю, не в курсе. Напевно, что в Эстонии некая диаспора невеличка есть. В Латвии ведаю. Так, але не, нельга побудовать краину звонку. Я таких прикладов не ведаю. Наоборот, я ведаю иншие приклады и хочу звернуться. И тут молодь вот зараз при своим коротким приезде, значит, нагадывал, махчима зробят такие фильм-показ. Есть такой фильм «Голод» называется. Это мы с вами уже жили, это при нашем житті. «Голод» – несколько фильмов есть с одноименной назвой, але я маю на увазе про фильм «Боротьбы ирландцев за свою незалежность». Это, здається, не помню, еще 83-й год, когда была массовая сухая голодовка, а мне это близко, потому что я, когда все в 86-м, я проводил. Да, вот. И судовный, выдатный фильм. И я про то, что Это не у сукеночках, выбачайте, вот как мы хорошие девчатки с Гомельщины поспевали, але гэтым воля, так, коли у пэўны час ее пропускаешь, а этот пэўны час был 92-й, вот я там был так само зеленый, мое поколение уже повинно было быть подрыхтованное до этого момента, и потом, крышку пару годов я зразумел, и я, чему я набыл такие бы имидж, статус, значит, такого радикала, и там меня куды только, значит, не затыкали дырки. Вот глядите, вот такие, коли прийде до улады, значит. Оказалось, что и как раз такие повинен был кап спынить нечто брутальное, что мы маем вот две краины, один выродок и другий выродок. Другий выродок на усходе развязал такую войну. Лепш на початку, без никаких сантиментов. Я это кажу, как поэт, как автор, не писать про кветочки, парасточки, все чудовное, ахи-охи. Но я ведаю другий бок. Вот, ну, так пришлось.
2: Некоторые люди, живучи уже тут там 5-6 год, и я чую такое, что они стомились, и навод некоторые шкадуют, что лепш бы мы не выходили и неким чином застались там в Беларуси, а люди там живут, али дренно, али живут они на родиме. Вось шкадуете вы, например, что написали гэты верш, за якого вы так само мигрантом стали.
3: Ну, это моя особистая персональная справа, я нияк инакш не мог. И больше за то, вот гэты сборник, який я презентовал 20 числа тут у Вильни, 20 жнивня, адреналин называется. Там другий верш уже по-белоруску, уже с мастацкой, абсолютно я его оцениваю, как автор. Он мае мастацкие вартости, называется «Апошний монолог» альбо «Постамент под эшафот». Я стал ролью это моего персонажа, и что он робит, как он продумывает, когда пришел момент кары, и треба отказывать за все зробленное. Я, сдается, в ролю максимально вошел, причем это писалось, вот как раз я сейчас счастливо выехал в 21-м годе. После 21-го батька у меня помер, и я в 22-м початку вернулся, ничего меня затримали. Ну так, ну, я думаю, это все, что покуль до этого момента, может быть, тут после виленских моих выступов, что и вылезе, але покуль что, это режим денежное, правильно, покуль что ничего не названо, короче, прозвище не названо, и я вам больше на вас скажу, я напишу в одну из инстанций лист, просто растлумачу. Вы хочете еще один скандал? Скандал был на початку, я вам организую, ну, это я уже так говорю, ну, але на завершение это шляху, чьего мой перш закончиться, ці ягоны, але гэта трэба завершаць. Тую дзікасць, якая творыцца в 6-й год, нават у мяне ёсць свае выхаванцы, якім сем'ямі затрымліваюць.
1: Славомир Адамович лічыць, што каб пазбавіцца дыктатуры, трэба прымяняць моцную сілу, а мяккая палітыка не дапаможа.

0: Радио Рація!
1: Беларуская Радио Рация пропонует.
2: Место для прессы. Информационно-аналитичная программа Улада Гриневского каждый четверг у 14.10. Повтор программы у 20.30, а так само у пятницу у 9.30. Поводле белорусского часу на одну годину позднее.
1: Беларуская Радио Рация пропонует.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: 9 хвилин застается до конца дня с рацией и до 18 годины в Польше и 19 в Беларуси. Уже начал спевать про маухливый город гурта Вяз. Зараз потом будет еще так само гурт IQ48. А Владимир Хирманович уже подрихтованы до того, как прочитать вам чарговые новины. А сярод тих же будет и об тем, что украинское громадянство за час войны отримали 52 белорусские вояры. И что сумная вестка, что помер белорусский скульптор Сергей Логвин. Думаю, что уже несколько хвилин будем чакать на то, как споткаться чарговый раз с Владимиром Хирмановичем.

0: radioracja.com. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на увесь свет.
1: «Радио Рация».
2: Зарабить такого виртуального кандидата, и який мусил бы быть, как у Беларуси были соправдные выборы.
3: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая наибольше не уразила.
4: Лишь не глядя на гэты репрессии, люди объединяются внутри страны и поза ее межами.
1: «Радио Рация».

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я година у Польши, 19-я у Беларуси.
3: Украинское громадянство за час войны отрымали 52 белорусские вояры. Катастрофичная поводка в Непале. Помер белорусский скульптор Сергей Логвин.
2: С новинами Владимир Хельманович.
3: С початку российской агрессии супроть Украины украинское громадянство отримали 52 белорусские доброахвотники, якія воевали на боку Украины. Еще 22 справы белорусов уже переданы на разгляд комиссии при президенте Украины по питанию громадянства. Про это поведомила Державная миграционная служба Украины у отказ на запыт выдания Суспільне. До початку полномасштабного российского ворвания громадянство Украины отримали 12 белорусских доброахвотников. А после лютого 2022 года еще 40. У червені 2025 года Верховная Рада Украины изменила законодательство об отриманні и захованні громадянства. Для іншаземців, які служать в украинских силах обороны, спростили умови. Теперь, как отримать право претендовать на громадянство, им достаточно прослужить поводле контракту один год замест ранейших трех. После мощных поводок у Непале пропавшими без весток лишатся как минимум 384 туристы, сярод яких 291 замежник. Сярод их есть громадяне Германии, Злучаных Штатов Америки, Великобритании, Индии да інших краин. Поводле апошніх звестак уладаў загінулі як мінімум 22 чалавекі. Паводка абрынулася на даліну Расува у цэнтральнай частцы краіны пасля моцных дажджоў і скіду вады з леднігавага возера на тыбецкім баку. Струмені вады, бруду і камянёў змылі некалькі населеных пунктаў, пашкодзілі масты і дзве электрастанцыі. Урад абвесціў пацярпелы раён зонай бедства на 3 месяцы. Для выратавальнай аперацыі армія Непала накіравала 14 вертолетов. На помежном переходе помеж Непалом и Китаем так само есть загинувшие и зниклые без весток, однако их докладная колькость покуль неведомая. На ремонт вытворчо-бытового комплексу санатория «Белоруссия» у захопленным Россией Крыме с белорусского бюджету вылучить 1,5 миллиона рублей. Отповедная постанова Совета министров з'явилась на национальном правовом интернет-портале. Зауважили медии. Сродки передадут керавництву справами Лукашенки, якому санаторий и подпорядковывается. Гроши вылучат со сродков бюджету. Их возьмут с грошей запланованных на іншие державные органы и организации, на международную деятельность и на друкованные сродки массовой информации да выдавецтвы. Санаторий «Белоруссия» у Крымском Караизе формально размещается на территории Украины. Однако после российского захопу Крыма в 2014 году фактично этот санаторий опынулся под российской юрисдикцией. Сумная вестка про смерть ведомого белорусского скульптора Сергея Логвина поведомили ягоные сябры у соцсетках. Творцу было 67 годов. Сергей Логвин народился 28 травня 1959 года у Менску. У 1974-78 годах учился в Менской мастацкой вучельни, а в 1981-87 у Белорусском театрально-мастацком институте. После закончения института Логвин працевал выкладчиком на кафедрах малюнка, живопису и скульптуры. Он так само узначалил скульптурную секцию Белорусского союза мастаков. У мастацких выставах удельничал с 1985 года. Логвин працевал в жанрах монументальной, станковой и мемориальной скульптуры. Основные материалы, которые он использовал, гранит и бронза. Сярод его ведомых працев декоративные двери Червоного костела у Менску, композиции «Европа», «Ева», рельеф «Папороть-кветка» для Национальной библиотеки Беларуси. У Слоніме Логвин разом с Иваном Миско и Владимиром Пипиным працавал над помником великому гетману ВКЛ Льву Сапегу. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на Беласточчыне, Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне ранкам ясна, а днём воблачна. Вечер лёгкі, ціск у норме. Температура паветра днём ад 20 да 23 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае. Трансграничное радио FM.
2: Dzień z racja i zakończył się. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za sustreczu i rozwitwaju się do zautra. Kali przywitaju was u 6 godzin ranicy u Polszczy i siemu Białorusi. A sienia żadaju wam dobrego wieczora i zachwoczwaju zastatca na chwalach Białoruska Radio Racja.
0: Europejskie Radio dla Białorusi na chwalach Radio Racja.
1: Євразум. Виніки дня без цензури.
4: Вітаю, гэта програма Євразум.
5: І самая важная падзея сэнсы серады 26 жніўня.
4: Шыкоўнае жыццё жанчын затачэння Лукашэнкі. Пра што гэта гісторыя?
6: Большасць беларускіх жанчын павінны быць сціплымі, традыцыйнымі, займацца домам, дзецьмі, працаваць, рабіць тое, што гаворыць дзяржава. А вось нашыць ёсць іншыя жанчыны.
5: Ваганне долара. Что отбывается?
7: Ну, вот этот вот тренд, более такой среднесрочный, он все-таки зависит от того, как себя ведет российский рубль.
4: Навошта Алеся Бяляцкага объявили у российский вышук?
8: Люди думают, что они вышуку российскими, они не вышуку российскими, они вышуку СНГ-шным. Это значит Россия, Беларусь, Казахстан, вся Средняя Азия, Армения, Азербайджан.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврозум.
1: После невеликой передышки на минулом тыдне доллар и евро знов пошли у гору, и американская валюта черговый раз перекрочила той самый психологичный барьер у 3 рубли.
2: Старшиня Нацбанку Роман Галоученко белорусов супокоивая, мавляу, ваганні не выходить за межи прогнозов, тому все под контролем.
1: А як на сам реч? Что отбывается и что далей? Запыталися у экономистки Анастасии Лузгиной.
3: Можно сказать, что вырастет или не вырастет. Тут и такое возможно. Ну, почему? Потому что это рынок валюты, на который воздействуют не только, да, какие-то вот все, как я уже говорила, факторы, которые внутри Беларуси происходят, или тенденции, которые мы видим, но влияют и внешние рынки, на которые там никак нельзя повлиять. Да, изнутри Беларуси. И сейчас, ну что мы видим? Мы видим, что действительно на прошлой, например, неделе белорусский рубль то падал, то укреплялся к доллару. Да? То есть если в начале недели он падал, там больше 3 рублей уже за доллар был, к концу недели отыграл свои позиции. Почему это произошло? Ну, там то, что вот как раз реализовался фактор, который не зависит от Беларуси. Министерство финансов США объявило о том, что они увеличивают обратный выкуп облигаций американских, значительно они увеличили его, и рынок, валютный рынок, да, мировой, он воспринял это как увеличение спроса, да, как бы, ну, в целом спроса на американские ценные бумаги, то есть и это привело к тому, что доходность по этим ценным бумагам американским, она снизилась. Но когда снижается доходность, тогда доллар сам тоже снижается, его курс. И мы видели, что, да, действительно, индекс доллара упал в конце недели до там, 97 пунктов. Сейчас он немножко подрос, и это опять-таки отразилось на курсе белорусского рубля к доллару, когда, вот если мы посмотрим на вторник, белорусский рубль опять немножко снизился к доллару. Но здесь нужно понимать, что аналогичную динамику здесь также демонстрировал и российский рубль. То есть, по сути, белорусский рубль в любом случае найдет всегда в связке с российским рублем. И вот это вот, ну, динамика доллара, она имеет такой, ну, то есть такой характер, что в краткосрочном периоде могут как он может подрастать, так и снижаться. Нам важно, конечно, спрогнозировать или подумать, а что будет, например, тем же курсом белорусского рубля к доллару на протяжении хотя бы месяца, какие есть тренды вне вот этих вот таких вот колебаний. Кстати, вот что касается вот этого решения Министерства финансов США, они тоже просто же так сделали, да, вот почему-то было проведено, для того, чтобы снизить доходность американских ценных бумаг, потому что внешний долг в Соединенных Штатах превысил 40 триллионов долларов США, что очень много, да, и, соответственно, это ложится нагрузкой по выплате этого долга на Министерство финансов. Ну и вот такое решение, оно как бы снизило немножко напряжение по внешнему долгу, но есть там и критики, да, то есть ряд, то есть некоторые экономисты, они наоборот критикуют, что это все-таки такое искусственное решение. Вот. А возвращаясь к белорусскому рублю, здесь все-таки надо смотреть, если мы говорим на какой-то долгосрочный тренд, как себя ведет российская валюта. Ну, российская валюта, несмотря на все трудности с экономикой России, вот сейчас наступает тот период, когда начинает поступать в Россию, ну или в скором времени начнется поступление валютной выручки по более высоким по контрактам с более высокой ценой нефти. То есть эти контракты, которые там были заключены там где-то в середине июля, допустим, когда цены на нефть подросли. И это будет являться, безусловно, поддержкой, да, российскому рублю. Ну и сейчас мы видим, что цены пока на нефть, хотя и снизились, снизились по сравнению там с их пиком, но они все равно остаются повышенными, и в ближайшие там перспективы, в ближайшие месяцы это будет являться такой поддерживающим фактором для российской экономики, для российского рубля, ну и, соответственно, будет поддерживать курс белорусского рубля к доллару. Поэтому как бы каких-то жестких изменений вряд ли мы можем сейчас увидеть. Этот тренд на, может быть, такое очень плавное снижение, он может быть, и скачки могут быть, но они могут быть как в сторону крепления, так и в сторону ослабления. Вот как мы видели то, что Министерство финансов США решило в отношении ценных бумаг. Как мы спрогнозируем? Никак не спрогнозируем. И это надо понимать, что такие скачки возможны. Но вот этот вот тренд, более такой среднесрочный, он все-таки зависит от того, как себя ведет российский рубль, но, соответственно, от этого будет зависеть, как себя будет вести белорусский рубль. Ну и здесь тоже нужно смотреть на белорусскую экономику. Пока что, если мы смотрим на внешнюю ту же торговлю, внешняя торговля улучшилась, результаты внешней торговли улучшились в Беларуси, поэтому предрасположенности там для какого-то активного снижения курса белорусского рубля, пока что к доллару, пока что мы не видим. Единственное, что, как я уже сказала, вот эта вот волатильность, то, что говорил слушатель, и то повышается, то снижается, и наоборот, оно будет, безусловно, характерно для современного валютного рынка, с учетом того, что вот эти вот ряд факторов, прежде всего, российского рынка влияют на белорусский рубль.
1: Вы слухали экономистку Анастасію Лузгіну, якая патлумачыла причини вагання долара і спрогнозувала, чого чекати у ближайший час.
2: Далей у программе «Еўразум».
1: Навошта Алеся Бяляцкага объявили у российский вышук?
0: Люди думают, что они вышуку российскими, они не вышуку российскими, они вышуку СНГ-чным. Это значит Россия, Беларусь, Казахстан, вся Средняя Азия, Армения, Азербайджан.
2: Сустранимся после новин шоу-бизу.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Президент Украины узнагородил Илона Маска. Альтернатива для Германии лидирует на усходе краины. У Бельску под Ляжским пройде локальный фест.
2: У студии с новинами Владимир Хельманович.
3: Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об узнагороджении засновальника SpaceX и Tesla Илона Маска Орденом Свободы. Документ был опубликован 26 жнивня. У тексте указа отзначается, что бизнесовец отримал признание за выбитные особистые заслуги у обороне життя людей и свободы, а так само развитие стосунков помеж народами Украины и Злучаных Штатов. Starlink от компании Маска застается одним из ключевых технологичных инструментов Украины в войне с Россией, и он обеспечивает как связь для войсковцев, так и керование беспилотниками в реальном часе для ударов по российских тылах. Польский урад бачит необходимость повышения пенсийного взросту, однако не готовы пойти на такий крок за браку громадской подтримки в этом плане. Тому улады спробуют иншими способами захочивать людей перед пенсийного веку, заставаться профессийными активными. Одним из таких инструментов стала агульнонациональная программа «Активные 50+», якую реализуют урад и Управление социального страхования ЗУС. Программа пропонует работникам старейшего веку подтримку в развитии карьеры, профессийное навучание и эдукацию в сфере пенсийного обеспечения. Ее главная мета – показать, что взрост не есть перешкодой, а может быть навод перевагой на рынку працы. При этом каждый додатковый год працы после набытия права на пенсию істотно павялічвае яе суму, заўважае беларуская служба польскага радыё. Альтернатива для Германии упэўнена утрымлівае першае месца по популярности на ўсходзе Нямеччыны. Альтернатив фюр Дойчланд лидируе по падтрымцы выбарцаў на ўсходніх землях, вынікае со свежага социологічнага апытання. По дадзеных Института Форса, за АДГ зараз готовыя прагаласаваць аж до 43% респондэнтаў. На другім месцы з вялікім адставаннем ідзе левая партыя з 16%. Хрысціянска-дэмакратычны саюз атрымлівае толькі 13%. Зялёная і сацыял-дэмакратычная партыя Германіі па 9%. Усе астатнія партыі не пераадолююць 5% бар'ер, у тым ліку свабодная дэмакратычная партыя з 3%. Про культуру нашего помежа. 28-29 жнивня в Бельску под Ляжским отбудется Барн плюс Фильд фестиваль 2026. Одной из его подей станет отмысловый шпацир по студиводах, который проведет Дорофей Фионик. Подчас вандровки удельники смогут побачить маловедомые мясцины этой частки Бельска-Подляжского, Корею, турецкие могилки, Быстру и иншие цікавые куточки студиводов. Шпацир отбудется в субботу, 29 жнивня, о 17 године. Сбор удельников каля уваходной брамы на территории фестивалю. Барн плюс Фильд фестиваль 2026 пройдет 28-29 жнивня по адресе Бельск-Подляжский, улица Зимова Дрога, 2. Уваход на сустрэчу вольны. Стратэгічным партнёрам фестывалю выступае падляжскае ваяводства. Ён таксама суфінансуецца гарадской управай Бельску-Падляжскага. Амбасадарам фестывалю ёсць фонд «Уніталент». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск слухайце праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Температура паветра заўтра днём складзе ад 21 до 23 градусаў са знакам плюс, на Берасцейшчыні крыху цяплей да 25 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'ем, без ападкаў атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 26 жнівня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції посередині бягучого працівного тижня. До речі, апошнього літнього працівного тижня, видатного настрою. Усім жадає Білоруська радіорація. Я Кирилл Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного вам шляху, поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. А лепш приєднуйтеся до нас, залишайтеся з нами на наших хвилях, бо тягом ближайшої години будемо бавити час допомогою якісної, цікавої та приємної музики на вольних хвилях і виключно корисної та цікавої інформації. Хто нас чекає в ряди кулісах гетим часом? Гети гурти Martin S, Lifehouse, Daily, Мясцовий час та інші виконавці. А вже літерально про 20 хвилин прогучить передача «Ми бачим». Сьогодні будемо розважати про дні незалежності Республіки Білорусі, коїх у нас яких вельми шмат, ну не шмат, але некалькі їх є. Сьогодні будемо розбиратися, чому так отрималося в нашій історії. Буде цікаво, заставайтеся з нами.
4: Стара, кілька чув самоділу і гітара. Радіо Піонер знов відкриваєш в Марінересі.

0: пеняйте на себя.
1: Сапраўды створанае было. Спочатку 300, потом 1000 человек створили. Но нам требовало не бунт робить, а как яны проголосовали. Тому их страшили аккуратно, особисто не зневажали. Вели беседу, что спослухайте, треба так и так, вы не правы, это то, хоть это резкая была размова, але особисто нельга было их задевать, они повинны были проголосовать. Вот такая была тактика, и это удавалось.
2: Генерал Коваленок выходит и каже: депутат Коваленок выступать будет, оппозиция.
1: Я, конечно, позиции николи не был, але тут я уже перебег на наш бок. Потом Кебич прилетая, это хитрый был человек, прилетая до нас в оппозицию, до фронта, и начинает говорить: ну, товарищи, ребята, я пхну в отставку, скидаю себе полномочия премьер-министра. Это метод, что он переходит на наш бок.
2: Сразу тут и Коваленок уже все. Это все сказал: Франшиз, не можно это робить, вы что, мы вас поддержим, оставайтесь.
1: Вот так он перешел на наш бок, премьер-министр. Не просто грубо, как сказать. А этот премьер-министр, выступая уже за то, что надо идти к независимости, действительно, товарищи, подрихтовал документ фактично об экономичной незалежности премьер-министра, и проект показал мне, когда я одобрил, зачитал.
3: Значит, оппозицию поважали, они ж убачили, что разумные хлопцы, с якими треба лечиться.
1: Повазе. Они нас ненавидели. И они трапили в такую ситуацию, что их могли посадить. Они не ведали, что будет. Неясная была ситуация. У Москвы Ельцин, и тут Ельцин. Ваша задача была, как они, кажется, в этом страху дейничали, робили то, что мы им скажем. Вот, але как заховали свой твар. Мы их не загоняли в кут. Это психология. Требовало зимой аккуратно, как они не разбеглись. Провокаторы на площади, фронт, какой гибье было, да мне подходят. Они были фронтовцы, я же не знали, что это агентура.
0: Зенон, тут ребята собрались, все, треба Ленина сковырнуть. Все, это мы тут подгоним машины, тут все.
1: Вы понимаете, какая провокация? Вот уявите себе, это натолп, как у Москвы, там же натолп был, они там Дзержинского завалили, ничего это не дало. Вот хотели, то и у нас сделать. Я сказал категорично: не заикайтесь, все, становитесь на место и забудьте, что вы сказали. Уявите себе, допустим, почали Ленина заваливать, это депутаты, лишь коммунисты, вышли и бачат бунт Ленина, разбеглися. И кто будет голосовать? Тому, когда они шли в гостиницу, есть же видео, наша дружина ланцюгом стояла, бо народ кидался, каб их никто не докранулся. Мы их оховывали. Они нам потребны были у своим страху и в ненависти до нас.
4: Шушкевич был весь час супрать незалежность, и он бачит, что такая ситуация невинна.
1: Ну что, будем ставить на голосование? И могло провалиться. Не то, что провалиться. Половина могла бы стрематься. Не голосовали бы. Я бачу их разброд. И наполоханные не ведают, что робить. Лидера нема, уже то Малафеева прогнали. Дементия нема, остался ты коммунистичный натолп.
4: Ситуация была такая тяжкая. И вот в этот час я просто чул этот вот нерв, попросил слова и выступил. И одним словом, что это был за выступ? Я им кинул воротовальный круг. Послушайте, ситуация вокруг нас переменилась, вокруг будут незалежные державы. А когда мы застаемся в этой Советском Союзе, нас просто гнищат как нацию. Не думайте, что Ельцин – великий демократ. Вот он там узнает цены на нафту, это на шантаж. А на Восходе формуется новая империя у формы демократии. И они лечат Беларусь своей вотчиной, и что мают правы. Мы сгубим все. Сейчас у нас есть шанс уротовать самих себе, уротовать наш народ и нашу державу. Давайте голосовать за незалежность. Мы тут будем в своем доме сами собой. Звертающие до коммунистов, что мы белорусы, мы такие самые. И они это зразумели. И выскакивая один человек, с Гомеля таки был Мачуленко, и он узначаливал там гомельский обкам партии коммунистичной. И он таким как бы неформальным лидером на той час был. И он выступает: товарищи коммунисты, надо поддержать то, что сказал Зенон Станиславович, а сейчас же проголосовать за независимость. И тогда пошли все выступать. Все, оказывается, да, вот, я тоже так думал. И вот этот жабрек, який казал пух-пух, так само выступил и сказал, что он тоже вот правильно говорит, товарищ Поздняк. А если мы этого не сделаем, то мы будем северо-западным краем, и никакой Белоруссии не будет. Тому голосовать все. Но посыпалось все. І от голосування, уявляєте, що?

0: одноголосно у 20 годин 8 хвилин.
1: Что вы отчули, коли у 20 годин 8 хвилин Беларусь стала незалежна? Какие первые были кроки?
0: Я ничего не отчул. У людей была эйфория. Для себя этого хотел все житё, за это все житё змагался, и это как бы отбылось. Вот коли я вышел собраны с Верховного Совета, гляжу на площадь, и вот отчувание – это другий свет. Все, мы держава. Тут нема больше Москвы.
1: Дякую щиро за размову, спадар Зенон. Усяго найлепшого вам.
2: У эфира прогучала публицистичная передача «Мы бачим». С вами была Алина Андреевич. Белорусские дни незалежности и змагання за их мы обмерковали с лидером Вольной Беларуси, депутатом 12-го скликания Зеноном Позняком. Поважанные слухачи, до новых встреч на вольных хвалях Белорусская радиорация.
3: Мы бачим. Публицистика для интервью на радиорация.
4: Радиорация. Нас чувать в найважнейших городах и местечках Заходней Беларуси. Радиорация.
5: Прокуратура Польши не будет расследовать зникнення Анатолия Котова. Украина надалі атакує склады Wildberries. Кабинет министров Латвии увел новые санкции. Про гэтай да іншы новини праз 5 хвилин расскажу Владимир Хельманович. Дачакаемся разом.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Прокуратура Польши не будет расследовать зникнение Анатолия Котова. Украина надалее атакуе склады Wildberries. Кабинет министра Латвии увел новые санкции.
2: У студии с новинами Владимир Хельманович.
3: Польская прокуратура отмовилась расследовать криминальную справу об зникнении белорусского политического активиста Анатолия Котова. Про отмову на запыт выдання рассказал пресс-секретар Варшавской круговой прокуратуры Петр Скиба. Особа, якой датычыць поведомления, не ёсць грамадзянином Польши. Дзеянні супрацьдзеяння адбываліся на территории Республики Польша и няма подстав сцвярджаць, что грамадзяне Польши могли быть датычныя да магчымага здзяйснення злачынства, говорится у отказе журналистам. Турция передала у Польшу материалы про перемещение Котова. Згодна з імі активист при проходжанні памежнага контролю у Стамбуле выкарыстоўваў беларускі пашпарт, а не женевскі, які яму выдала Польша пры наданні статусу міжнароднай абароны. Напомнім, Анатоль Котаў 21 жніўня 2025 году прыляцеў з Варшавы ў Стамбул, адтуль дабраўся да партовага гораду Трабзон, узняўся на борт яхты і знік. Украина атакует склады Wildberries, а предпринимальники жалятся, да навод плачусь. У ночь на 26 жнивня дроны атаковали черговый логистичный центр в городе Котовск, Тамбовской области Российской Федерации. Там вспыхнул масштабный пожар, и побудова цалком сгорела, поведомляют мясцовые улады. С початку жнивня Украина цалком або часткова вывела з ладу 80 найбуйнейших логистичных хабов этой платформы, а агульная колькость атакованных объектов перевысила 20. Российские предпринимальники подлишивают страты и скардятся в социальных сетках.
4: Полмиллиона рублей. Только что Wildberries превратил наши деньги в пепел. И самое страшное, что они уже заранее придумали, как не платить за это ни копейки. Сегодня ночью горел Котовская электросталь. К сожалению, погибли люди. Есть десятки пострадавших. Сегодня мы вынуждены говорить о бизнесе.
5: У нас в Котовске был товар было примерно на 1,5 миллиона. А поверьте, мы бы 7 июля, примерно неделю назад, ее выпустили. Деньги за этот товар нам никто не вернет.
6: 3,5 миллиона рублей. Не знаю, сейчас горит или что. Уже сгорело.
3: Гучыць пытанне пра кампенсацыі, але ў сучасных умовах няма магчымасцяў перакрыць такія страты. Гэтым не будзе займацца ні сам Wildberries, ні дзяржава Расія, што канцэнтруецца на вайне, каментуе пытанне эканамічны блогер і прадпрымальнік Александр Кнырович.
7: Праблемы прадаўцоў, праблемы сярэдніх і дробных прадпрымальнікаў ніяк не хвалююць ні Пуціна. То, канешне, как бы сама кампанія Wildberries не мае такой магчымасці выплаціць страты, таму што ён не мае такіх грошай. Гэта толькі выглядае, что Татьяна Ким является владельницей 7, ранее, зараз 4 миллиардов долларов. А это оценка бизнеса, и не более за то, а вот с таких живых грошей нема столько, как компенсовать страшные продавцам Wildberries.
3: ЗСУ с середины жнивня начали атаковать и склады іншой пляцовки для продажа Озон, куда продавцы спробовали переместить свои товары. Как подлечили украинские СМИ, агульная сумма товаров и будинков двух компаний, которые знищили тягом украинских атак, наближается до 1 триллиона российских рублей. Кабинет министров Латвии затвердил заборону на импорт некоторых промысловых товаров из России и Беларуси с 1 вересня 2026 года. Заборона охопливает друкованные книги, газеты и иншие полиграфичные выробы, оденье и готовые текстильные выробы, обуток, головные уборы, а так само цацки, гульни и спортовые прилады. Заборона распавсюдится и на товары российской и белорусской вытворчести, якія увозятся с третьих краин. Ранее Сойм Латвии затвердил поправки в закон, якія даюць ураду паўнамоцтвы распаўсюдзіць фактычна нацыянальныя санкцыі на шэраг расійскіх і беларускіх прамысловых тавараў. Следчы камітэт Беларусі паведаміў пра пачатак спецыяльнай вытворчасці ў дачыненні да двух беларусаў. У паведамленні СК названыя артыкулы крымінальнага кодэксу Беларусі, паводле якіх іх абвінавачваюць. Александра Свірскага вінавацяць у падрыхтоўцы да злачынства і замаху на злачынства, саўдзеля ў злачынстве, фінансаванні террористичной деятельности и распальвания ворожести. Вадима Дубойского виноватят у массовых беспорядках. Ранее он же фигуровал у аналогичной криминальной справе. Повод для правооборонцев переслед был связан с протестами у Берости после так званых выборов 2020 года. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 да 23 градусаў са знакам плюс, на Берасцейшчыні крыху цяплей да 25 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае з праясненнямі. Ненями над дворьем, без опадков, атмосферный тиск істотно не изменится.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановна, добрый вечер. Сёння 26 жніўня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час пасля радзення бягучага працоўнага апошняга летняга тыдня падараваў выключныя прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Сім жадаю беларуская радио Рация. Я Кирил Малаховский у студыі. Вы слухаете вечеровый эфир, и особное приветствие всем, кто зараз за стерном находится в этот поздний час, працуе альбо добирается до пункта призначения, любым выпадком приемного, для легком шагу поважанное. Долучайтеся до нас, заставайтеся з нами, тим більше, що тягом ближайшої години будемо бавити час з допомогою якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвилях і виключно корисної інформації. Гурт U2 вже співає для нас свій трек «The Miracle», далі нас чекають виконавці «Хурма», «Гаротниця», «Power of Trinity», «Уліс», «Брюс Спрінстін» та інші вибітні виконавці. Літерально праз 4 хвіліни прагучыць перадача Яна Мордання з архіва Нівы. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас з вамі. Крышачку пазней, а 22.30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі перадачу Урсулі Шубздым «Уздоўж падзеленай Беларусі». Заставайцеся, будзе цікава.

0: Радио Рация вандруе па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
1: Witam u Pieregaczu z Dołuż Podzielonej Białorusi, a my zaraz znajdziemy się na Radzimie Wasila Bykawa, u wioseczce Byczki. Piśmiennik często wspominał knizie Dołucha i Dorocha do domu, swoje lubimy je w oziera Wielki Suponiec.
2: Dom, o jakim żył Wasil Bykał, był pobudowany w 1933 roku i zrozumiała, że z ciągiem czasu on przyszedł u zaniedbany wygląd. I po tej przyczynie u 2004 roku on był zniesiony, a na jego miejsce była pobudowana dokładna kopia domu. Zaraz тут мистится музей Василя Быкова.
1: Уже стала доброй традицией, что ход проводить на хуторе Бычки мастацкий пленер имя Василя Быкова. Сегодня у вёсочцы проживает около 20 людей, усеяны пенсионеры, але местовые не жалятся. Наоборот, гонорятся тем, что они являются земляками такого выдатного письменника Василя Быкова.
3: Я вон и друзья пошли в школу, а ему еще рано было. И, ну, батька, короче, им же на работу надо было, ну, чтобы не болтался, ну, один. Завел его в школу, говорит, хай он хоть сядить, как один не был. Ну, а он уже умел троху читать, ну, и вот он начал учиться, и он обогнал усе, да. И он третьего, четвертый, в общем, за год два класса кончил. Получилось так вот.
4: У меня все время, что он был, останавливался. А мы жили вот там рядышком, теперь мы в воде хата наша стоит, вот первая вот тут. А мы жили вот тут чуть далее, там он бычан. А семья, у них своих три души, у нас три души, шесть человек у такой маленькой хатцы. Ведь он все время, даже он нам помогал трохи, не хватало грошей, помогал. Ну, вот он только говорил, что жизнь меня потерпала от и до. И тогда вот тут в Минскую, как уже дали квартиру, сказал, ну, жить-то добро, но родился в дренное время.
3: Ну, тут сейчас дорогу асфальт положили, а тогда же было болото.
5: Сами жившими, так смеетесь, я говорю, дякуючи Быкову, построили вам дорогу.
3: Тут. Ну да, да. Ну это я ему, если честно, купил Волгу новую. Но и тут как-то ехал сюда, и там где-то на Ямце, ну а там бак расположен под багажником. И вот скрубанул, ну где-то об камушек, понимаете? И вот он, сам, ну я не знаю, от этого, не от этого, но я так думаю. Ну и он сказал, конечно, тут дорогу зробить. Ну и вот тогда был депутатом Верховного Совета, и вот он, с его, короче, подачи вот эту дорогу сделали, асфальт, именно асфальт. Ну, а тогда уже начали делать эти остальные, тут дровейки сыпать, потому что, ну, некрасиво, тут асфальт, а там болото. Ну вот такая вот.
4: Я в Минску была у них там часто. Ну, я в городе не люблю жить. Они вечером сидят, пишут. Я вообще в свежем месте не могу спать. Ну, это вроде равенщина. А тогда и 9 часов умножишь еще 5, и нет подъем. А они спят. Тогда я говорю, да куда ж вы будете спать? А он говорит, ну вот видишь, у нас, кажется, в чем другое расписание. Мы ночью работаем. Ну, вот он говорил, что ночью добро пишется. А хотя днем тогда спим.
3: Я должен любим про это говорить, так. Он утро слабах умел объяснить еще, понимаете? Тут спросишь, ну, тема то выникая, а? И он буквально утро слабах все объяснял, и понятно, и ясно вроде бы. И он спросит два слова, а можно полдня рассказывать, ну, что он спросил. Ну, и вот дорога до дома, когда вот вышла эта книга, вот эту привяжи, подарили. Но вот там много чего я вот прочитал, что не знал. Ну вот про детство, в принципе, там, ну, сестра там что-то помнит, что не помнит. А тут уже как физиогонных слов все. Ну и плюс еще, что все это знаешь, место это все, понимаете? И он там про сад, я знаю, где той сад. Про то я знаю, где то. Тут хотели еще про имя сделать, когда жил бы, но я не согласился. Сказал, не надо мне. Пока я живы, ни музеи, ни памятники мне не надо. Вот и все.
1: А мы с Бычков поедем у Докшицы. Это так само вельми цікавый городок, тому пропонуем вашей увазе завтрашнюю передачу «Уздовж поделенной Беларуси».
0: Радио Рация вандруе по довоенной белорусско-польской мяжи.
6: Радио Рация.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Президент Украины узнагородил Илона Маска. Альтернатива для Германии лидируя на усходе краины. У Бельску под Ляжским пройдет локальный фест.
2: У студии с новинами Владимир Хельманович.
3: Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об узнагородженні засновальника SpaceX и Tesla Илона Маска орденом свободы. Документ был опубликован 26 жнивня. У тексте указа отзначается, что бизнесовец отримал признание за выбитные особистые заслуги в обороне життя людей и свободы, а так само развитие стосунков помеж народами Украины и Злучаных Штатов. Starlink от компании Маска застается одним из ключевых технологичных инструментов Украины в войне с Россией, и он обеспечивает как связь для войсковцев, так и керование беспилотниками в реальном часе для ударов по российских тылах. Польский урад бачит необходимость повышения пенсийного возраста, однако не готовы пойти на такий крок за браку громадской поддержки в этом плане, тому улады спробуют иншими способами захочивать людей перед пенсийного веку, заставаться профессийными активными. Одним из таких инструментов стала агульнонациональная программа «Активные 50+», якую реализуют урад и Управление социального страхования ЗУС. Программа пропонує работникам старейшего веку подтримку в развитии карьеры, профессийное навучание и эдукацию в сфере пенсийного забеспечения. Ее главная мета – показать, что узрост не есть перешкодой, а может быть навод перевагой на рынку працы. При этом каждый додатковый год працы после набытия право на пенсию істотно павялічвае яе суму, заўважае беларуская служба польскага радыё. Альтернатива для Германии упэўнена утрымлівае першае месца по популярности на ўсходзе Нямеччыны. Альтернатив фюр Дойчланд лидируе по падтрымцы выбарцаў на ўсходніх землях, вынікае со свежага социологічнага апытання. По дадзеных Института Форса, за АДГ зараз готовыя прагаласаваць ажно 43% респондэнтаў. На другім месцы з вялікім адставаннем ідзе левая партыя – 16%. Хрысціянска-дэмакратычны саюз атрымлівае толькі 13%. Зялёная і сацыял-дэмакратычная партыя Германіі – па 9%. Усе астатнія партыі не пераадолююць 5% бар'ер, у тым ліку свабодная дэмакратычная партыя з 3%. Про культуру нашего помежа. 28-29 жнивня в Бельску под Ляжским отбудется Барн плюс Фильд фестиваль 2026. Одной из его подей станет отмысловый шпацир по студиводах, який проведе Дорофей Фионик. Подчас вандровки удельники смогут побачить маловедомые мясцины этой частки Бельска-Подляжского, Корею, турецкие могилки, Быстру и иншие цікавые куточки студиводов. Шпацир отбудется в субботу, 29 жнивня, 17 године. Сбор удельников каля уваходной брамы на территории фестивалю. Барн плюс Фильд фестиваль 2026 пройдет 28-29 жнивня по адресе Бельск-Подляжский, улица Зимова, Дрога, 2. Уваход на сустрэчу вольны. Стратэгічным партнёрам фестывалю выступае Падляжскае ваяводства. Ён таксама суфінансуецца гарадской управай Бельску Падляжскага. Амбасадарам фестывалю ёсць фонд «Уніталент». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск слухайце праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на дворе.
2: Сегодня вечером на нашем белорусско-польском помежье пануя первоважно облачное с прояснениями на дворе. Зараз температура по ветра от плюс 15 до плюс 17 градусов без истотных опадков в регионе. Ветер полночно-заходний умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 10 до 12 градусов тепла, будет облачно, синоптики опадков не прогнозуют. Температура по ветра завтра днем складе от 21 до 23 градусов со знаком плюс, на берастейшине крыху теплее до 25 градусов тепла, чекается облачное с прояснениями. Надворьем без опадков атмосферный тиск істотно не изменится. Напереди, шановные, вас чекает музычный календарь Олеся Дубовца «Кола Дзён с бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюся. Усім покуль, почуемся завтра у четверг, 27 жнивня. Заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ». Кола Дзён.
4: бородой.
5: Вітаю, шановні, сьогодні 26 жнівня, тут Аліс Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Доктор Албан, Зімфіра, а так само гурти The Stranglers, Velvet Underground, The Searchers, Garbage, No Doubt, Theory of a Dead Man, The Donnas. Долучайтеся. 26 жнівня 1938-го народився Джет Блек, справжнє ім'я Брайан Джон Даффі, ангельський рок-музика, більш за все відомий як бубнач гурта The Stranglers. Гетий гурт, утворений у 74-м році, спочатку виконував паб-рок з елементами прогресіва, першу відомість отримав на хвалі панк-рока, а після зблизився з арт-роком. Знаходячися у стані конфронтації з музичною пресою, позбавленої підтримки музичного істеблішменту, The Stranglers здолили тим не менш продати звиш 20 мільйонів альбомов і 12 разів увійсти у британський топ-20. Найвищого виніку домоглися з пісні «Golden Brown» у 82-м році.

98.1 FM, Белосток-Гародня, 99.2 FM, Берасте-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 26 жніўня 1966-го народилась Ширли Энн Мэнсон, шотландская спявачка и актриса, вокалистка рок-гурта «Гарбэдж». Стала вядомая своим харизматичным бунтарским характером и незвычайным голосом диапазону контральта. Яе вокал оказал уплыв на некоторых выканаўцев, таких как Гвен Стефани, яе еще почуем не в забаве, Кортни Лав, Лана Дел Рей, Кэти Перри и многих інших. До того ж, Ширли Мэнсон займая 60-е место у списе 100 самых сексуальных артистов по версии музычного телеканала VH1.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: в окно. Я прошу тебе вечер пошакать. Я хочу колеровых снов. Я хочу, каб твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим троллейбусом бегла стукнутая облачинка. Ты поверь мне, коли все будзе, перший будзе девшинка.
1: А с малиновки зноўку плывусь туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

повыше. Сам тут шести. Рок тому не было никого. И ты в моей битве, в прямом боку, стоянц, за своим валком.